0: тебя не отдам.
1: Радио Рокс.
2: Ты устала, я извелся. Воск забыл тепло свечи. Даже дождь не шел, а плелся.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Сегодня я проснулся без тебя. Разбитым сердцем чувствую потерю.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть.

на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет: пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим.

старыми станем, мы любимых своих отпускать перестанем. И опять все вернется, рассвет, закат, и мы будем друг друга любить.

0: Сосланы друг для друга. Радио Рокс.
1: Я когда-то вернусь на коне или пешим, и как в юности пусть, без гроша и без

0: тобой тепло.
1: Если очень хочется, все получится. Радио Рокс.

весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули. Весело, грустно ли?

весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули. Весело, грустно ли?

весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули. Весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули.

весело, грустно ли? Взвякнули, грустно ли? Весело, грустно ли? Взвякнули, грустно ли?

0: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте и Гродно до 21-22, в Могилеве и Витебске до 14-15, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами, сильный ветер.

меня. Он шутил и кривлялся, как бес, все святое броня и кляня. О, как ловко он в душу залез, человек.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

не поднимая даже глаз. Он оправдать свое предательство пытается в который раз. Я тебе не судья.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine, ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: Доброе утро,

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте и Гродно до 21-22, в Могилеве и Витебске до 14-15, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами, сильный ветер.

наверх. Километры еще между нами, налети снег. Устремившись, не знаю, смогу ли, хватит сил. Сколько жизней в ущелье.

Мне, конечно, готовит лавину она. Было б легче по тропам зайти на ледник, ну а я, захлебнувшись от пола,

Снизу крики, что веровать глупо в успех. Снизу крики в горах, ко мне пад, только я знаю точно, дорога.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте и Гродно до 21-22, в Могилеве и Витебске до 14-15, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами, сильный ветер.
2: Год прошел, как целых 20 лет. Хоть на счастье пролетел, конечно, было много очень разных

0: Радио Рокс.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте и Гродно до 21-22, в Могилеве и Витебске до 14-15, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами, сильный ветер.

0: Реклама. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Доброе норильское утро. Всем, кто уже проснулся, утеплился и ждет. Ждет появления наших людей в эфире Радио Рокс и ждет изменения в погоде к лучшему, разумеется.
2: Ну, конечно. Первое уже случилось. Творческое объединение «Наши люди» начинают свою работу. Здравствуйте, Александр Владимирович Барский.
1: Приветствую вас, Константин Дмитриевич Каштанов.
2: Да, Саша, знаешь, вот с погодой... Ну, я бы даже сказал, это, знаешь... Мы попали в какой-то просак. Это какая-то заминище целое. Да, это какая-то проблема.
1: Конфуз. Послезавтра уже лето календарное, а сегодня вот сейчас в Минске в окрестностях плюс 8.
2: Да, плюс
1: 8. Да, да. Где-то на Торфяниках по лесе вообще плюс 3 было всего-то. Да, да уж, действительно, неласково провожает нас май в летние объятия, и этому есть, товарищи, объяснение. В середине недели над нашей страной сошлись... Две стихии, ты знаешь, Костя.
2: Какие?
1: Циклон, который метеорологи назвали Джуливни, кстати, есть традиция. Циклоны.
2: Циклоны, антициклоны.
1: Приносящие похолодание, они называют женскими именами.
2: Да.
1: А антициклоны, приносящие потепление, они называют мужскими.
2: Потому что мужчины горячие такие.
1: Может быть, может быть. Смотри, какие женщины еще, да.
2: Ну, конечно.
1: В общем, вот этот циклон метеорологи назвали Джули.
2: Так.
1: Ого-го, Джули. А антициклон... Носит имя Александр.
2: О, так слушай.
1: Честь имею, да. Время от времени вот между ними возникали трения,
2: так.
1: Которые приводили к сильным порывам ветра, проливному дождю и, что самое неприятное, к резкому вот этому похолоданию. Это прорывались, так сказать, арктические холодные воздушные массы. Но Александр, про антициклон, своей напористостью постепенно вытесняет Джули с нашей территории, с своей квартирки.
2: Молодец. Выживает.
1: Так а зачем она нужна такая? Неласковая, буйная, ветреная, холодная, мокрая. Мымра, как сказала герой одного фильма. И готовить совсем не умеет. Нам такая Джули, Костя, ни к чему.
2: Конечно.
1: Но, друзья мои, очень скоро ситуация с погодой нормализуется. Лето будет вовремя и с хорошей погодой. Уже завтра к вечеру. Уверенный плюс.
2: О, тут это хорошо.
1: Конечно,
2: это
1: постараемся.
2: Хорошо. Ну а пока, друзья, мы завершаем, знаете, не только рабочую неделю и вот весенний сезон по календарю, но... Друзья, и учебный год подходит к концу. Вот прямо груз знаний с плеч долой на ближайшие 3 месяца. Рады и все. И школьники, Саша, и учащиеся, ну и родители, и сами учителя, конечно же, тоже рады.
1: Да, такая песня еще есть, да?
2: Какая?
1: И куда ни взгляни, все в эти майские дни, всюду пьяные ходят они.
2: А, правда, немножко не те выпускники, но контекст хороший, да, понятно, конечно. Но знаете, друзья... Мы-то всю жизнь учимся. Сначала мы сами, вот эти вот школы, институты, университеты и далее. А потом еще и с детьми, и с внуками опять учишься,
1: да,
2: все вспоминаешь.
1: Да, с ними уроки или за них уроки
2: или за
1: делаем.
2: Да-да-да. Так что это наш общий повод возрадоваться и отметить, что учеба подходит к концу.
1: Отметим. Кто-то уже неделю как отмечает.
2: Да.
1: Я знавал, Костя, людей, которые окончание учебного года отмечали вплоть до 1 сентября.
2: Нормально.
1: Один из таких перед тобой.
2: А, это...
1: В общем, все лето, конечно. В общем, сегодня мы с Константином решили подвести черту под полученными когда-то знаниями, в течение этого учебного года, вспомнить и поговорить о наших школьных успехах или недоразумениях. Давайте поговорим об оценках. Да. Сегодня мы этот день объявляем субботний день забытых знаний.
2: День?
1: Есть день знаний, а это будет день забытых знаний. Потому что вот сдал экзамен по геометрии, закрыл дверь аудитории.
2: До свидания.
1: Все, и забыл.
2: И забыл. А в университете тебе что говорят? Забудьте все то, чему вы вас обучали в школе.
1: А потом, когда вступаешь во взрослую уже жизнь тебе говорит, забудь все, что тебя учили в школе, в университете или в институте.
2: И вообще,
1: вот так всю жизнь не учишься.
2: В общем, друзья, мы сегодня интересуемся у вас. Вот как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки? И как поощряли за хорошие?
1: О, интересно. А может быть, Так-так. Я обращаюсь к нашим слушателям, уже став взрослыми, да-да, вы разработали и применяете свою систему мотивации и поощрения за успехи в знаниях своих детей или внуков.
2: Да, как это вообще выглядит? Как сейчас поощряют?
1: Ну, допустим, кого-то батя сёк по пятницам.
2: Да.
1: Да, сейчас уже так не, нельзя.
2: Теперь по четвергам всё-таки только.
1: Все-таки насилие,
2: да,
1: как-то. По субботам.
2: По субботам, да.
1: Включайтесь в тему, нам правда интересно, как реагировали ваши родители на ваши плохие оценки. Ведь у каждого же были двойки.
2: Конечно.
1: Я не встречал такого человека, который никогда не получал двойку или тройку.
2: Он просто не признавался, Саша. Ну, в общем, вспоминайте, как вас ругали, как вас поощряли за ваши оценки. А может быть, у кого-то, кстати, Саша, это сохранилось еще и за школьные годы. Ведь и университеты еще есть,
1: конечно,
2: такая же вещь.
1: Конечно.
2: Присылайте свои истории в наш Viber 8033-699-1021. Но если история совсем горячая, хотите поделиться в прямом эфире, так сказать, код Минска 017-363-1013. Дозванивайтесь.
1: Ну что, мы начинаем, все по справедливости. Мы работаем, кто-то отдыхает.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди, придя в магазин за хлебом, накупят всего-всего-всего, кроме хлеба.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня эти грамотные, обученные, специально подготовленные персонажи решили объявить субботу днем забытых знаний.
2: А мы образованные с тобой?
1: Я надеюсь на это. Писать, читать умеем, да? Считать кое-как.
2: Да, до трех.
1: До десяти. Ну, я до десяти дальше пошел немножко. Решили подвести черту под полученными знаниями. Завершаем вместе с вами учебный год, но и решили поговорить о ваших, о наших школьных успехах, ну и, может быть, даже недоразумениях в виде оценок.
2: Конечно.
1: Как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки? Ну и как поощряли за хорошее? Может быть, уже став взрослыми, вы учли какие-то
2: нюансы,
1: ошибки
2: как
1: прошлого.
2: Вас воспитывали.
1: Да, и разработали свою систему мотивации, поощрений, применяете ее успешно. Вот за успехи в знаниях своих детей или внуков.
2: Так, спустя 20 лет понял, что ремнем надо не от себя, а на себя, да, вот так вот, если хочешь, чтобы оценки были хорошие.
1: И с протяжечкой, да. 8-0-33-699-102-1, номер нашего Вайбера для ваших откровений по теме.
2: Именно так. Владимир написал, доброе утро, Володь пишет. Знаете, вспоминаю время, когда я учился, и вот теперешнее время. В мою бытность окончание школы сдавали 8 экзаменов. Не то, что сейчас. Начинали с 1 июня с сочинений и заканчивали 24 июня. Выпускной был, ну, если не изменяет память.
1: Ну, Володя, но это было только один раз за 10 лет в школе. Это выпускной,
2: да, это
1: школы.
2: Жизнь, да, и все. И навсегда. Ну, больше знания нигде никогда.
1: Не каждый год такое мучение выпадало вам на плечи.
2: Слушай, сейчас на самом деле, Саша, шутки шутками, но вот это вот централизованное тестирование, единый экзамен там какой-то еще у нас есть нововведение, это и правда, на мой взгляд, очень большой и сильный стресс для школьников, поэтому родители, вы поддержите своих чад, пожалуйста. Это верно. Один из важнейших экзаменов в их жизни.
1: Ну, я вспоминаю детство школьное. У меня лето начиналось 25 мая, по традиции. Заканчивались уроки, ну, да, конечно. Завершался учебный год. И лето с 25 мая по 1 сентября. Это железно. Это самое лучшее время было в моей школьной жизни.
2: Я тебя полностью понимаю. Это было у меня так до университета. А потом взрослая жизнь и понеслась. В общем, друзья, присылайте.
1: А потом очнулся
2: истории.
1: В ЗАГСе.
2: Да,
1: какое-то
2: да,
1: странное
2: да.
1: кольцо на пальце.
2: А
1: что-то говорит
2: ребенок.
1: Красиво одетая тетя. Обещаете ли вы, грозите ли вы друг другу там и прочее. Говоришь, да, и все, и ты семейный человек.
2: И все, и больше дневник у тебя не спрашивают и оценки. Теперь спрашивают за доходы и бюджеты. Тоже про цифры, кстати говоря. Вайбер 8033-699-1021. Присылайте свои истории, как вас поощряли или наказывали за отметки в школе. Расскажите нам.
0: Календарь.
1: Ох ты, 30 мая уже. Суббота.
2: Я не верю, Саш.
1: А ты поверь.
2: Весна прошла, я не заметил.
1: Поймешь потом, да. Послезавтра лето начинаем. Вот сегодня во всем мире отмечается Международный день феминизма, Константин.
2: Вот это мы, конечно.
1: Почувствовали на себе с утра уже этот праздник?
2: Слушай, перефразируя фразу Жванецкого, опять же, это мы, конечно, всегда за, если, конечно, красивая баба. Я люблю такие праздники, я не знаю, как вам.
1: Сверху картошечкой.
2: Вот вообще вкусненько.
1: Потому что сегодня Международный день картофеля мы отмечаем.
2: Отлично.
1: Ну, а мы-то в картофеле знаем толк.
2: Конечно.
1: Как сажать, как окучивать, как убирать, копать, жарить, тушить и употреблять.
2: Как легко все еще это относится к Международному дню феминизма. Как ты умеешь вот сказать правильно. Также, друзья, в календаре еще зафиксирован Всемирный день сока.
1: О, это чтобы запить. Да. Конечно. Ну и день окрошки.
2: А это чтобы заесть. Это с удовольствием, да.
1: Слушай, такое ощущение, что вот уже сыт.
2: Уже обед.
1: Поел. Хотя еще в рот ничего не брал.
2: Точно. А по народному календарю сегодня отмечается Евдокия Свистунья. О! Вот Саша умеет свистеть. У наших предков этот день было принято окучивать картошку. Выходил мужик в чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось, господа, 33 года. Кроме того, в народе наблюдали и за приметами. Каков был по погоде этот день, таким и

0: лето будет.
1: Нет, нет, не, не хочу это слышать. Все, я хочу это расслышать. Все, последнюю фразу. Что?
0: А? Нет. Не было, не было.
1: Да. Не знаем ничего. Ну, давайте вот хорошим словом, добрым, как всегда. Мы вспоминаем известных людей, которые родились в этот день, но в разные годы. В 1934 году, 30 мая, так получилось, на свет появился Лёшка.
0: Лёш.
1: Который впоследствии стал легендой. Алексей Леонов, космонавт, порядковый номер 11,
0: так.
1: Советский космонавт. Первый человек, который вышел в открытый космос.
0: Ура, товарищи!
1: Космос наш навсегда. Что
0: и сказал, знаете, а он не кусается. Он не кусается. В принципе, с ним даже очень можно поладить.
1: Но посмотрите на Александра. Я не о себе сейчас. В 1937 году в этот день появился на свет Александр Демьяненко. Советский актер театра, кино и телевидения, исполнитель роли Шурика в гайдаевских фильмах. Кстати, по его признанию, он стал заложником этой роли.
0: Да,
1: потому
0: заложник.
1: Что еще задолго до того, как снискать себе славу в образе вот этого студента политехнического института, да, собирателя, да, фолклора Шурика, там «Операция И», «Кавказская пленница», он же очень успешный актер был, в других фильмах снимался. «Карьера Димы Горина», если смотрел. Не? «Порожний рейс», «Взрослые дети».
0: Да.
1: А мечтал о драматических ролях. Но и вот Гайдай увидел в нем Шурика, такого комедийного персонажа. Кстати, и волосы от природы у него темные, поэтому ему перед съемками фильма выбеливали волосы, делали из него блондина.
0: Вот этот факт я не знал, Саша.
1: Да,
0: это ты меня, конечно.
1: Одна из любимых его ролей. Вот парадоксальная ситуация в жизни каждого актера. Кстати, говорят, что такое быть хорошей актрисой? Это значит вовремя подстроиться под режиссера. Александр Демьяненко не из таких, поэтому одна из его любимых ролей — это роль в фильме «Зеленый фургон».
0: Так.
1: Помнишь этот фильм?
0: Смутно.
1: Сыграл Виктора Прокофьевича Шестакова, которого направили в службу в одесскую милицию, чтобы и здоровье свое немножко так подправить. Посмотри этот фильм, очень рекомендую. Там он с таким лирическим стержнем через весь фильм.
0: Просматривается не Шурика, а он как актер.
1: Вот как раз-таки, да. Поэтому он очень любил эту роль Виктора Шестакова, фильм «Зеленый фургон».
0: А как тебе вот такой вот исторический факт этого дня? Друзья, в 1631 году во Франции вышел первый в истории информационный листок под названием «La Gazette». И вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. Так стали называть все печатные издания. В общем, сегодня день появления газеты.
1: Газеты, ура! Да. Впоследствии смекнули, что надо бы и помягче бумагу использовать для этого. Для информации всякой.
0: Как это сказать? Да, вещь мультизнаковая, она всякая может. Да.
1: Почитал, употреби по назначению.
0: Да, бывает.
1: Но вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
0: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
2: Только наши люди могут найти выход из любого трудного положения, а также вход в него.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте и Гродно до 21-22, в Могилеве и Витебске до 14-15, в Гомеле до 16. Местами дожди с грозами, сильный ветер.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Вот так оно бывает иногда в семейной жизни. Из королевы в прачки.
2: Да, да, да. Бывает,
1: это жизнь. Но не у всех.
2: Не у всех.
1: Это не правило. Слава богу. Мы сегодня подводим черту под полученными знаниями, завершаем вместе с вами учебный год. Готовы ворваться в лето календарное. Будет оно 1 июня, обещало быть, просила не расходиться. Ну и говорим сегодня об оценках. Объявили эту субботу днем забытых знаний. Как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки? У каждого были двойки, тройки. Ну и как поощряли за хорошее?
2: Да.
1: Может быть, вот...
2: Да.
1: Сделав работу над ошибками, и вы уже стали взрослыми, разработали... свою систему мотивации, поощрений за успехи в знаниях своих детей и внуков. Ну и успешно ее применяйте. Расскажите об этом.
2: Да, присылайте все в наш Viber 8033-699-102-1. Елена написала нам, пишет. Доброе утро, Лена. Я училась, знаете, в России, а мои бабушка и дедушка жили в Беларуси, в Осиповичу. Дедушка был директором школы. Вот это серьезно.
1: Класс.
2: И самым огромным стимулом отлично учиться...
1: Я так предполагаю, что внук был круглым отличником.
2: Возможно. Возможно, да. И самым огромным стимулом отлично учиться для Елены было поощрение от деда за отличный аттестат. Интересно, какое поощрение? Я думаю, что-нибудь может быть даже в денежном эквиваленте. Почему бы и нет? Он преподавал историю. И каково же было мое и его огорчение, когда в аттестате за 8 класс по истории у меня появилась 4. Но это по 5-бальной системе, я так еще подозреваю, в то время. Ну бывает. Слушай, 4 балла, ничего себе, это хорошая оценка. Я так считал, это
1: прекрасно.
2: Вообще супер, по-моему, да. Зато вот все остальные годы мне не приходилось краснеть перед строгим, но любящим дедушкой. Всегда было все отлично. Люблю и помню даже его голос, когда он хвалил меня за 5. Вот так вот, вот такая система мотивации.
1: Душевное сообщение. Елена пишет. Лена, здравствуйте. Да-да-да. Мой сын заканчивал 9 класс, и мы готовились к экзаменам. Ну, экзамен есть после 9 класса и после 11. Значит так, диктанты по русскому и белорусскому языкам. У нас с ним был такой договор, значит. Сколько ошибок допустил, столько подтягиваний на турнике. По-моему, неплохо. В итоге, слушайте, мы убили 2 зайцев. Сын поступил в колледж на бесплатное обучение с хорошим аттестатом.
2: По физической подготовке.
1: Здоровый крепкий парень. Подтягивается раз 100, наверное.
2: Ну, слушайте, вот это хорошо. Кстати говоря, Саш, если верить нашей статистике, то 34% наших родителей выбирают как поощрение своих детей за отметки. Это плата за хорошие отметки. Есть фиксированная сумма, которую тебе выдают, если ты хорошую отметку домой принес.
1: Раньше 5, сейчас 10, 9. Слушай, что значит хорошие оценки сейчас? Вот 7, 8, 9, 10?
2: Я думаю, да, 7, 8, 9, 10.
1: У меня сын, когда в школу пошел, вот перевели тогда обучение на 10-бальную систему.
2: Да.
1: Он приходит со школы грустный такой. Я на работе, была жена на работе, бабушка его встречает. Он говорит, что я такой грустный? Он говорит, я 5 получил. Бабушка же не знает.
2: Ну, конечно, куда.
1: Не 5, это ого, какая оценка хорошая. Она говорит, ну что ж ты расстраиваешься? Повела его в кафешку, мороженое купила, эклеров купила, каких-то пирожек еще купила ему. Он вечером говорит, папа, слушай, а надо ли бабушке говорить, что 5 это не очень хорошая оценка?
2: Чуть-чуть не та 5.
1: Не будем расстраивать бабушку, пусть живет в своем хорошем хрустальном мире.
2: Все правильно, друзья, не расстраивайте своих бабушек, а лучше поиграйте с нами немножко в статистику.
0: Статистика.
2: Итак, Александр, наши социологи отмечают интересную закономерность в реакциях родителей на отметки. Матери в 1,5 раза чаще склонны детально разбирать причины плохой оценки у своего чада. Нанимать репетиторов, контролировать домашние задания. То есть пришел с 2, все, репетитор в плечи, контролируем домашние задания, выясняем, почему...
1: Именно мамы этим занимаются.
2: Именно мамы.
1: Чаще всего.
2: А отцы же чаще всего выступают сторонниками разовых, но более жестких ограничительных мер. То есть, допустим, запрет компьютера, отмена
1: развлечений. Раз в 10 лет.
2: Да. Нет, раз на 10 лет. 1 раз 2 принес.
1: И до выпускного, пока не поступишь в университет.
2: И при этом отцы не погружаются глубоко, то есть почему это все произошло, и в сам школьный предмет, то есть как бы это исправить. Вот такая вот разница есть. И есть на этот счет у нас один очень важный вопрос, друзья.
1: Хороший вопрос, наверное.
2: Да, очень.
1: Денег нет, если что, Костя.
2: А как вы думаете, вот по статистике, какое наказание уже многие годы является абсолютным лидером за плохие оценки школьников? Как наказывают школьников чаще всего, в общем?
1: Уже много лет.
2: Много лет, Саша.
1: Много лет, так, интересно. Ну, значит, так, ремешок оставим в стороне. Это уже архаика такая, забытая даже классиками.
2: Хотя, знаешь, вот ты сказал, я вспомнил.
1: Было такое, да?
2: Ну, конечно, пару раз было.
1: Прикладывали ремешком. А запрет пойти погулять на улицу не пушу. Ну, это как-то тоже уже, ну, никого не испугаешь.
2: Моветон.
1: Чуть не проговорился.
2: Пришло так, тебе что-то в голову, я все, так подозреваю.
1: Все, да, я, да, кажись, да, да, да. Я, кажись, догадался.
2: Кажется, догадался. А
1: какое наказание уже многие годы является абсолютным лидером за плохие оценки.
2: Именно так. Присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021. А мы совсем скоро расскажем правильный ответ.
0: Только наши люди знают, какая информация записана на диск дискового телефона.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Если есть вопрос, то желательно, должен быть ответ. Должен быть ответ, да. Должен быть. Желательно. Во всяком случае, закроем гештальт по нашей статистике.
2: Итак, вопрос был такой. А вот какое наказание по статистике уже многие годы является абсолютным лидером за плохие оценки? Иначе говоря, как наказывают школьников наших чаще всего? В чем их ограничивают? Чем их ограничивают? Саш, на самом деле наши слушатели, дорогие, наши люди... Ну, знаешь, вот проснулась у них какая-то нотка, знаешь, вот это вот, наказать. Такие варианты присылали, вот как тебе?
1: Современные дети, они бесстрашные. Может, даже где-то они считают неуязвимой, но кнопочка у них все равно
2: кнопочка
1: в буквальном
2: есть.
1: Смысле есть.
2: Да. Вот многие присылали наказание деньгами, то есть денег лишают, не дают, все. Вот никаких денег, пока отметки не исправишь. Забирают гаджеты.
1: Я в интернете заработаю.
2: Я заработаю, да, в интернете. Забирают гаджеты. Тоже очень рядом по логике.
1: Вот это уже.
2: Да.
1: Горячо.
2: Мудрые школьники, я видал таких, они по несколько гаджетов с собой носят.
1: Да.
2: Они как-то подготовлены.
1: Несколько аккаунтов, несколько, я знаю...
2: Да.
1: Не слушайте дядю Сашу.
2: Да.
1: Несколько смартфонов так на всякий случай резервны.
2: Запрет на игры в принципе. То есть играть нельзя на своих устройствах, там, на компьютерах. Подтягивает за уши. Запрет на прогулки. Гулять не пойдешь. Плохие оценки, остаешься дома. Лишение карманных денег, что в принципе тоже логично. Все это вокруг да около. Но на самом деле на данный момент вот первыми оказались у нас сегодня Наталья и Денис. Они дали правильный ответ. Они сказали: запрет на интернет.
1: Все. Нет интернета.
2: Все очень просто.
1: Нет жизни.
2: Да.
1: Нет, вот как ты выйдешь погулять без интернета?
2: Без воздуха, да. А что
1: на улицу? Нет, слушайте, какая улица, о чем вы говорите? Там же...
2: Во-первых, там люди. Во-вторых, я там без интернета, да?
1: А у людей имена, они никнеймы какие-то. Как можно так гулять на улице просто так? Забери интернет. Вот знаешь, когда американские войска вторглись во Вьетнам...
2: Да.
1: Вьетнамская война была в 60-х. А местные жители вьетнамцы, которым мы помогали,
2: да.
1: Кстати, бороться с американским империализмом, они считали, что вот забери у американского солдата очки, через которые он смотрит на мир, и сапоги, в которых он ходит по нашей земле, он будет уязвим, и он не сможет воевать.
2: Ну вот сейчас все еще проще.
1: По части это и так.
2: Да, сейчас все еще проще.
1: А забери интернет, вообще дома останусь.
2: Принес плохую отметку, все, никакого интернету. Все, сиди, отдыхай, пока не восстановишь оценки. И, в принципе, на мой взгляд, это правильная позиция, друзья.
0: Только наши люди знают, что самое эффективное лечение травами – это крапива и попотя.

0: Реклама. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: тебя любить. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди сегодня объявили день забытых знаний, потому что...
2: Да
1: закончился
2: все,
1: учебный
2: все,
1: год.
2: Друзья, да.
1: Начинается жизнь такая, какая она и должна быть, которую видели во снах учащиеся, школьники, учителя, начиная с 1 сентября.
2: Именно так.
1: Интересуемся у вас. Вспоминаем, как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки и как поощряли за хорошие. Ведь было же такое.
2: Конечно,
1: а может быть, вы, сделав работу над ошибками, повзрослев, разработали и применяете свою систему мотивации, поощрений за успехи в знаниях уже у своих детей, своих внуков.
2: Да, вот, кстати говоря, пока еще никто не поделился историей, как вы сейчас поощряете своих детей, своих внуков, чтобы они учились как можно лучше. Если есть, хорошо, сейчас поделимся. Все, кто не поделился, присылайте в Viber 8033-699-1021 свои методы и свои воспоминания.
1: Да, но учитывая теорию марксизма-ленинизма, Ленин же говорил, надо делиться.
2: Конечно.
1: Поэтому делитесь, да. Юля поделилась. Юля, здравствуйте. Давай. Наш сын,
2: да.
1: Ой, какой умный, голова, вышел по физике на Олимпиаде, на район.
2: Красавец. А дай что-нибудь, кнопочку дай, нажми, вот, опаньки.
1: Вот.
2: Молодец,
1: нашел красную кнопку.
2: Да.
1: Ну и мы пообещали, продолжает Юля, что если выйдет на город,
2: так,
1: то купим ему горный велосипед.
2: А не городской велосипед, а горный?
1: Горный, да, чтобы уезжал в горы из города, да. Потом же, когда выйдет из города на горный, горную Олимпиаду, тогда да. И по нашему вот мнению, шансы были вообще минимальны. Ну, пообещали же куда-то. И он вышел на город.
2: Ну, красавец! Нажми еще раз эту
1: кнопочку,
2: да.
1: Велосипед купили. Юля, давайте так, если выйдет на республику, обещайте ему «Жигули». Хотя, подождите, есть такие велосипеды дороже «Жигули». Нет, давайте уже тогда автомобиль.
2: Юля, если выйдет на республику, то давайте вы еще и Барскому и Каштанову по велосипедику.
1: Нет, так у меня есть.
2: Я бы обновил. В общем,
1: алчный
2: надо
1: человек.
2: Делиться. Я не алчный, надо просто делиться.
1: Юля, хорошая метода. Молодцы.
2: Браво, отлично. А вот Мария поделилась историей, очень интересная.
1: Кнопку надо готовить?
2: Пока нет. Хотя, да, в один момент надо будет, я тебе скажу, когда. Так вот, Мария пишет, знаете, был предмет, история, и мне всегда он трудно давался, приходилось зубрить, и по каким-то причинам в один определенный день я не открыла учебник и не подготовилась к уроку. Ну и знаете, на перемене чуть прочитала, и все, заходим в класс, учительница, ну, конечно, вызывает меня, а кого же еще, я же самая неподготовленная. Я проговорила две строчки, учительница одобрительно кивнула, потом разозлилась и говорит, а дальше что? А дальше я не знаю. Она говорит, ну, давай дневник будем двойку тебе ставить. Мария не растерялась и сказала, да я и дневник забыла. Ну, такое бывает, Мария, я полностью вас понимаю.
1: Анекдот такой же есть. Да, а да, голову да. ты дома не забыла? Нет, вот она в пакете. Доставай, начнем обряд, да.
2: Что делает учительница? Она отправляет Марию на холод и говорит, иди за дневником к себе домой.
1: Вообще,
2: забирай, да-да-да. Именно так. Мария в слезах бежит по этому холоду домой и думает, лишь бы там не было папы. Потому что если папа увидит ребенка в середине дня, извините меня, в слезах, который пришел за дневником, чтобы ему двойку поставили, он же, конечно, нагоняй устроит. Он же отругает, само собой. И вот открывается дверь квартиры, Мария видит папу, она вся в слезах, вся в шоке, думает, сейчас будут ругать. И знаешь что? Отец рассмеялся, сказал, ну и дуру твоя учительница, что послала тебя за этим дневником, обнял ее, сказал, чтобы не переживала, отдал дневник и отправил обратно в школу. Вот здесь аплодисменты, да?
1: Кнопка, пожалуйста. Да, вот папа, молодец, человек с пониманием.
2: Вот, да.
1: Учительница, ну, травмировала ребенка, получается.
2: А отец выручил, вот молодец, золото.
1: Так, надо ситуацию реабилитировать, Костя.
0: Анекдот.
1: Бабушка с внучкой 2 месяца играли в школу. И только к концу 2 месяца бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
2: Хорошая игра. И конкурсы интересные, да. А у меня такой вот. А знаете, друзья, а я знаю, почему День защиты детей 1 июня. Потому что 31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками.
1: Я слышал этот анекдот. Можно объявить 32 мая, как предлагал барон фон Мюнхгаузен.
2: Нормально, Александр. Да,
1: отлично, Константин.
0: Только наши люди начинают писать быстрее, если страница заканчивается.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Названы победители конкурса «Телевершина». Церемония вручения наград прошла накануне в Минске. Гран-при получил телеканал «Первый информационный». В этом году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения «70 лет в эфире». Телеоскар по-белорусски проходит один раз в два года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало проверку интернет-площадки Wildberries. Как сообщает Белта, будут изучены вопросы соблюдения законодательства в области торговли, защиты прав потребителей и рекламы, о ценах и ценообразовании. Проверка плановая. А Белфармация запустила «Фармбот». Как сообщает Белта, он поможет найти лекарство, узнать статус заказа в интернет-аптеке. Благодаря ему можно будет найти ближайшую аптеку, узнать информацию о доставке, скидках и акциях и многое другое. Кроме того, персональный помощник сможет напомнить о приеме лекарства. Автомобиль «Скорая» и легковушка столкнулись в Минске сегодня на пересечении Харьковской и первого загородного переулка. «Скорая» ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. В аварии никто не пострадал, машины получили повреждения. ГАИ призывает водителей быть внимательными. Тем временем в Минске продолжают наносить дорожную разметку. Сегодня на двух участках – улицах Кидышка и Голодеда. А на 9 участках дорожной сети города работают мобильные датчики контроля скорости, в том числе на МКАД. В Минске сегодня вспоминают погибших на станции метро «Немига». В этот день, 27 лет назад, из-за давки в подземном переходе погибли 53 человека, десятки получили травмы. Как сообщает Минск Новости, утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошла божественная литургия. У мемориала жертвам трагедии возложат цветы.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений. Выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 14, до 16 в Гомеле, в Гродно до 21 и до 15 в Могилеве. Без осадков будет только в Гродно и Бресте.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Здравствуйте, доброе утро. Есть же счастливые люди, которые в это время только просыпаются, потому что могут позволить себе в такой благословенный субботний день. Вообще, в выходные
2: хорошо, да.
1: Задержаться в любимой кроватке подольше.
2: Да,
1: это наши люди
2: приятно.
1: В лице, в голосах.
2: Кого?
1: Константина Дмитриевича Каштанова.
2: И Александра Владимировича Барского. Доброе утро.
1: Так меня еще никто не представлял. Обычно, да, в Париже, в ванной, ну а вот так еще нет. В общем, сегодня мы решили подвести черту под полученными когда-то знаниями.
2: Да.
1: Ну или в течение этого учебного года, который, слава богу, завершился. Вспомнить, предлагаем, и поговорить о наших школьных успехах, ну или, может быть, недоразумениях. А именно об оценках. Сегодня у нас день забытых знаний благополучно. Как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки? Двоечки, троечки, может быть, даже единички.
2: Да.
1: А как поощряли за хорошее? А может быть, уже став взрослыми, вы разработали, применяете свою систему мотивации и поощрений за успехи в знаниях у детей и у своих внуков?
2: Само собой.
1: Это может даже служить примером подражание для наших
2: для кого-то,
1: других,
2: да, чтобы
1: которые еще
2: забрал.
1: Не знают, как вот кроме ремешка что-то дальше делать. Или ограничение выхода в интернет.
2: Да-да-да. Присылайте свои истории в наш Viber 8033-699-1021, а мы с удовольствием их обсудим и поделимся. Вот Илья написал, вот смотри. Илья молодец, красавец Илья, я бы даже сказал. Готовь, вот кнопочку на готове держи.
1: Кнопка.
2: Да, доброе утро, Илья. Пишет, знаете, мы с дочкой с 5 класса заключили письменный договор, в котором все имеет денежный эквивалент. Оценки, результаты на олимпиадах, на всяких турнирах и тому подобное. То есть карманные деньги на велосипед и так далее, в том числе на репетитора по русскому языку, оплачивались за заработанные деньги. И вот к 11 классу балл аттестата был чуть меньше 9. В договор был включен бонус за повышение балла по отношению к 10 классу. В итоге балл аттестата 9,6, а призовых хватило на покупку крутого ноутбука, который ей пригодился в вузе. Мы считали, на лекарства ушло бы гораздо больше. Браво, Илья, браво. Слушай, вот молодцы, а.
1: Отлично,
2: такой здоровый
1: отлично.
2: Прагматизм, это хорошо, это приятно.
1: Елена пишет, Елена, здравствуйте. Поздоровайся с Леной.
2: Доброе утро.
1: Где-то, совершенно верно, прекрасно, шикарно. Где-то в классе третьем-четвертом, пишет Елена, я получила единицу.
2: Ух ты.
1: Его называют еще кол.
2: Кол.
1: Да? Причем за урок труда. Мы тогда должны были учиться пришивать пуговицы.
2: Так.
1: И вот я забыла, значит, дома иголку. Учительница за это поставила мне жирный кол в дневник. Я очень переживала, что же скажут родители. Шла домой, вот вся была как на иголках, волновалась. Тем более, что мама-то у меня швея.
2: Швея-моторист.
1: А я без иголки. Я пришла домой, рассказала родителям, какая честная. На что папа мне сказал шутку. Леночка, не переживай, доченька моя. Теперь ты точно не будешь больше иголку забывать, потому что она у тебя будет в дневнике, сказал папа.
2: Слушай, молодец.
1: И расхохотался. Он имел в виду вот эту самую единицу.
2: Понятное дело.
1: Ну и мама тоже меня поддержала. А вообще меня особо за плохие оценки не ругали. Просто я старалась всегда эту оценку исправить. А за хорошие оценки меня вот хвалили.
2: Ну, это правильно. Кстати говоря, по поводу кол и отметки в один балл. Вот у Ларисы тоже была болезненная ситуация.
1: У тебя был кол когда-нибудь?
2: Конечно, и не один. Ты что, у меня вся тетрадь ими была. Да, ох, там не сказать.
1: Забор можно было.
2: Да, забор. Еще какой. Ларис написала. А вот, знаете, у меня до сих пор болезненный осадок еще с 5 класса остался. Задали нам тогда выучить Лермонтова, Бородино. Но так случилось, что маму положили в больницу. Папа был на работе, а у меня еще два братика. Надо покушать приготовить, смотреть за ними. В то время, знаете, вообще вот так вот было. Тебе 11 лет, а ты уже взрослый внезапно. Какие там уроки? Объясняла это все учителям. Все понимали, все относятся с пониманием. И только учитель по русскому языку, она же завуч, влепила мне единицу. Я так не плакала никогда. Естественно, дома меня не ругали, все успокаивали, все было хорошо. Зато, знаете, я так вызубрила это Бородино, что и сейчас от зубов отскакивает. А сына никогда не наказывала за оценки. Он закончил школу золотой медалью. Да, ну все правильно. Вообще, ты слышал короткое стихотворение Лермонтова «Бородино»? Там же две версии, полная и короткая.
1: И режиссерская.
2: Да, да, есть режиссерская коробка.
1: И для очень взрослых людей тоже есть.
2: Там, кстати, для взрослых, там вот это вот начинается, помнишь? Скажи-ка, дядя, ведь недаром? Недаром, иди отсюда.
1: Даром за амбар. Такая версия. Как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки и как поощряли за хорошее? Вот об этом мы сегодня говорим. А может быть, слушайте, поделитесь. Уже став взрослыми, вы разработали, применяете успешно свою систему мотивации, поощрений за успехи в знаниях своих детей и внуков.
2: Именно так. Рассказывайте нам, присылайте все в Viber 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут играть на гитаре и выиграть.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Константин.
2: Да.
1: А куда это вы так задумчиво всматриваетесь таким хитрым прищуром?

0: другом.
1: Вы не поверите, Александр, но я смотрю в небо. Опасно. Я ищу звезды, Саша.
0: Опасно. Смотрите, Ту-134 будет заходить на посадку, а потом, как у Борщева Айн.
1: Что будет?
0: Фонарь под глазом.
1: А фонарь под глазом. Ну, главное, чтобы не два. Один еще сойдет. Два — это уже перебор.
0: Гороскоп.
2: Гороскоп.
0: А, точно. Овны, с вас начнем. Овны даже не сопротивляются. Почему я? Начните с конца списка. Почему по алфавиту?
1: К доске не пойду. Все.
0: Да, овны, в этот выходной устройте себе день спонтанных покупок. Это, конечно, хорошо, если имеются деньги. Зайдите в любимый магазин и возьмите то... Вот, видишь, спонтанно. Что давно манило вас с витрины. Эта вещь принесет вам мощный заряд вдохновения. Не забудьте рассчитаться.
1: Да, главное, не забудьте заплатить за это. Тельцы, сегодня пересмотрите свой плейлист. Найдите музыку, под которую, знаете, хочется танцевать. Если будут проблемы, обращайтесь в Радио Рокс.
0: Голубые глазки!
1: Вот-вот, видите, Саша уже завелся. Включите эту музыку погромче, да и позвольте себе подурачиться, чтобы сбросить вот эту, вот, знаете, тяжесть рабочих будней. Хватит их, хватит. У нас выходные.
0: Сбрасываем. Балласт. Близнецы. Да. В этот выходной устройте свидание с книгой любимой.
1: Хорошо.
0: Или новым сериалом в полной изоляции от окружающего мира. Ну, погода такая, знаете, может, и не располагает к прогулкам.
1: Да-да-да, куда-то бежать не надо.
0: Дождемся потепления. Близнецы, отключите уведомления в чатах и позвольте себе на несколько часов провалиться в другую реальность, так сказать, в каменный век.
1: Вот хорошо.
0: Вы это заслужили.
1: Заслужили, да, все, отдыхайте. Раки. Сегодня, раки, это ко мне идеальный момент для того, чтобы устроить себе фотосессию. Неважно, профессиональную или просто серию веселых селфи. Вы будете выглядеть просто потрясающе, а кадры останутся на долгую память. Дерзайте. А у меня сегодня как раз подход с ребенком в детский центр.
0: Поэтому ты все чисто одел сегодня.
1: Да.
0: Львы, в этот выходной доверитесь случаю и соглашайтесь на любое неожиданное приглашение. Даже если сначала вы захотите отказаться.
1: Ага.
0: Да. Так. Вдруг вас львица ждет. А вы сказали нет, а потом подумали.
1: А что нет?
0: Львица, жена, жена, львица. Обои. Эта поездка или встреча откроет для вас новые горизонты, львы. Я вас предупредил.
1: Ух ты. Девы, теперь вас предупреждаем. Сегодня займитесь творческим преображением своего рабочего пространства. Да или себя. Вот переставьте все вокруг. Или смените обои на рабочем столе компьютера. Или, знаете, добавьте яркую деталь в свой личный образ. Это все подарит вам легкость на все предстоящие выходные.
0: Вах! Лыси! В этот выходной побалуйте себя. Приготовьте самый красивый завтрак с чашкой идеального кофе или просто посидите у окна, никуда не подгоняя это утро. Это
1: правильно.
0: Уже позавтракали?
1: Да,
0: 11:22. Ну нет, можно еще повторить. Поздний завтрак устройте. Составьте список пожеланий на предстоящий день или в ближайшие выходные. Ну и приступайте к реализации своих хотелок.
1: Вот, все правильно.
0: Надо успеть до конца весны сделать, да.
1: Скорпионы. Сегодня звезды советуют вам провести ревизию своих, знаете, вот этих вот подписок, приложений вот в этом вот вашем телефоне.
0: Ну что у тебя из подписок есть?
1: Ой,
0: журнал «Здоровье»,
1: много, да, там,
0: «Пионерская правда», там. «Зорька».
1: Все периодические издания. Удалить все лишнее и устаревшее, друзья. Этот ментальный порядок сразу освободит место для свежих идей, которые могут стать финансово выгодными в ближайшее время. Вот так вот. Так что чистим.
0: И пальчиком пригрозил, да?
1: Да-да-да.
0: Стрельцы, в этот выходной отправляйтесь на поиски самого красивого заката.
1: Вот это хорошо.
0: Но это если позволит погода.
1: Да, и все
0: долгий
1: равно.
0: Пеший маршрут до панорамной точки поможет вам навести порядок в мыслях и найти ответы на сложные вопросы, от которых вы уже долгое время уходили.
1: Все правильно.
0: Ну, даже если не увидите заката, ну, встретите рассвет.
1: Тоже вариант хороший.
0: Погода наладится.
1: Да. Козероги, сегодня позвольте себе проявить легкую экстравагантность в одежде или же в поведении. Наденьте то, что обычно бережете для особого случая.
0: Стринги.
1: Да, так вот, Александр, этот случай настал, и вы будете сегодня в центре внимания. Звезды не лгут, Саша, звезды не лгут.
0: Шикарно, шикарно. Водолей, в этот выходной устройте себе вечер воспоминаний. Пересмотрите старые детские фотографии, полистайте школьные альбомы. Это я? Был такой.
1: Хорошо.
0: Да, без стринг даже. Или напишите старому другу, это вернет вам внутреннее ощущение баланса и покоя.
1: Рыбы, сегодня проведите день в режиме максимального энергосбережения для голосовых связок. Постарайтесь поменьше говорить и побольше слушать, а также наблюдать и анализировать. Вы заметите много важных знаков, которые вам подкидывает судьба в этот день. А самое главное, друзья, звезды в гороскопах, они много чего рекомендуют, обещают. Но помните, что наша судьба в наших руках. действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди могут быть настоящими профессионалами не своего дела.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
8: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
9: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня день забытых знаний, объявили мы.
2: Конечно.
1: Да, потому что и школьники, и студенты, ну почти студенты, взрослые и их дети завершили благополучно учебный год. Кто-то ушел уже на летние каникулы, кто-то...
3: Три месяца не будут вспоминать.
1: Не будут вспоминать, да. Потом тяжело будет входить снова в это русло. Ну а кто-то вот через буквально 2-3 недели тоже будет предоставлен сам себе.
2: Что, все?
1: И закону. Да, ну, интересуемся, как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки, как поощряли за хорошее. Именно было так. Же такое. Ну, а может быть, уже вы, повзрослев, решили разработать и применяете успешно свою систему мотивации и поощрений за успехи в знаниях своих детей и внуков.
2: Расскажите нам, как это происходит. Присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-1021.
1: Инесс пишет. О. Здравствуйте, Инесса.
2: Что там интересно?
1: Здоровайся с Инессой.
2: Доброе утро, Инессочка.
1: Да. Мы свою дочку мотивировали денежным вознаграждением на карманные расходы.
2: Ой, хорошо, приятно.
1: Вот такой, значит, тариф был. Средний балл. Умножаем на 10.
2: Так.
1: Получается сумма карманных расходов по итогу. За 11 класс получилась сумма 94 рубля.
2: А это на неделю или на месяц?
1: Это на год, наверное. А за учебную неделю сумма всех отметок за текущую неделю. Слушайте, а если что, гуманитарий как-то начнет вычислять, умножать?
2: Слушай, нет, а вот мне интересно, сумма всех оценок.
1: То есть, если по итогу круглая... за 11 класс получила сумму 94 рубля.
2: Подожди, эту же систему можно, Инесса, вы меня простите, конечно, неплохо так доить. Ты посмотри, каждый день у тебя по 4, по 5 уроков, наверное, где-то так сейчас в среднем. На трех из них каждый день ты получаешь отметки. Если ты получаешь каждый день по трем предметам десятки, то получается, каждый день ты зарабатываешь 30 рублей. Ничего себе арифметика получается.
1: Мне батя
2: такая.
1: Давал за пятерку 5 рублей. За тройку 3 рубля. Но я решил еще стараться на пятерку, если можно в день по 5 троек получать, да? Гораздо...
2: Саш, ну тебе еще повезло.
1: Инесса, подожди, я не закончил. А вот кто-то не приветствовал наше поощрение вот такое. Но мы объясняли, что мы-то ходим на работу и получаем зарплату. Вот и она своими знаниями и стараниями тоже должна получать зарплату. 94 рубля в год.
2: Ну... такой себе окладец, но, в принципе, как мотивация, она понятна. Но, друзья, это традиции все-таки наших людей. Вот так вот, знаешь, как-то вот так вот.
1: Чему вы ведете?
2: Я веду к тому, что нам бы немножечко поиграть в традиции не наших людей.
0: Наша игра.
1: Ну, коль увлечь решил за собой, объясните, как будем играть.
2: Играем очень просто. У нас есть вопросы о традициях народов мира, всяких нелепых законах, ритуалах в разных странах. Мы их вам озвучиваем, и вы, как только услышите наш вопрос, берете в руки свои телефончики, набираете в Вайбере 8033-699-1021 и присылаете версию своего правильного ответа. Всех победителей мы, конечно же, чествуем, радуемся,
1: да,
2: и поздравляем.
1: Искренне радуемся и танцуем. Ну, сегодня мы мысленно перенесемся в Восточную Африку. Там есть такая маленькая...
2: но очень гордая.
1: Очень гордая страна Руанда.
2: Именно так. Друзья, забавный факт. Культ этого в Руанде действительно огромен. Исторически это здесь, это символ высшего уважения, богатства и священного союза. А что интересно, Саш, дарение этого – это самый ценный подарок, который можно только вот сделать. Но это все в культуре. Но интересно, что Министерство образования Руанды официально...
1: Оно там тоже есть,
2: да,
1: кстати.
2: Конечно. Да, конечно. Знаменитое руандийское Министерство образования.
1: Вы закончили как знаток знаменитую руандинскую школу.
2: Да. Министерство образования Руанды официально практикует награждение этим лучших учителей и директоров школ, чьи ученики показали высшие результаты на национальных экзаменах. Так что можно сказать, что это, помимо всего прочего, еще и явный символ хорошей учебы. А вот теперь, внимание, вопрос.
1: С удовольствием.
2: Представьте меня. Итак, друзья, что в Руанде официально...
1: В Руанде.
2: В Руанде, извините. Я уже... Раунда — это там севернее.
1: Не, раунда, когда уже бог закончился. Раунд.
2: Что в Руанде официально дарят лучшим учителям и директорам? Что это за символ такой руанди?
1: По итогам учебного года.
2: От учеников, да. Вот ученики у тебя хорошо сдали все.
1: Да.
2: И тебе дарят это. Это целый символ культурный, исторический.
4: Дорогие руандийцы, поздравляю вас и награждаю грамотой.
2: Этим, нет, Вот грамота — это детский сад, а это уже серьезно. Это уже серьезно. Присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021. Ну а мы совсем скоро поделимся правильным вариантом ответа.
0: Только наши люди могут без конца любоваться СМС-кой о приходе зарплаты.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вернемся мысленно в Руанду. Константин, в Раунду.
2: Куда?
1: В Африку, короче.
2: Куда смог, да, добраться. Там, смотрите, в Руанде есть забавная вещь. Культ этого в Руанде действительно огромен. Исторически это является в Руанде символом высшего уважения, богатства, священного союза. Дарение этого — это самый ценный подарок, который только можно сделать. Но вот что и забавно. Даже Министерство образования Руанды официально практикует награждение этим лучших учителей и директоров школ, чьи ученики показали высшие результаты на национальных экзаменах. И вот вопрос был, что в Руанде официально дарят лучшим учителям, директорам, вот так вот. Что это за...
1: Интересные оригинальные версии были. Велосипед кто-то считает.
2: Ну, кстати, неплохо, на самом деле. Я бы не отказался.
1: А, автомобиль остался кого-то.
2: Я почему такой злой, да. У меня велосипеда не было.
1: А в следующем году же сиденье к велосипеду.
2: Классно. Вообще шикарно заживем. Так, ветку бананов. Розгами по попе. Это я цитирую, это наши слушатели отправляли.
1: За что?
2: Ну вот за то, что молодец. Я не знаю, Саш, я не...
1: Африканская душа потемки.
2: Это да. Сову.
1: Сову.
2: Хрустальную сову. Ну, как лучший учитель, ну, понятное дело.
1: Хрустальной совой награждается Александр Друсь.
2: Друсь, именно так.
1: Руандец.
2: Да, коренной причем. Слиток золота, пальмовую ветвь, косметику, вот тоже интересно. Венки разные.
1: Косметику, а если учитель мужчина?
2: Ну, тоже косметика. А ты не знаешь, что есть мужская косметика? О, Саша, ой-ой-ой-ой.
1: Знаю, конечно, у меня шампунь 5 в одном.
2: Вот. Оно средство для розжига мангала, все. Да, и для побриться.
1: И зубы чищу, ботинки, все, на так, все годится.
2: Была еще такая версия.
1: Даже как майонез к пельменям идет хорошо.
2: Хорошо, и как сметана.
1: Отлично.
2: По вторникам нечетных дней. Что-то связанное с чайной церемонией или же свои зубы. Вот такие были версии. Ну... Что сказать? Добавить даже нечего. На самом деле,
1: прикольно.
2: Есть у нас победители. Первыми правильно ответили Татьяна, Наталья и Михаил. Они написали, корову дарят.
1: Корову!
2: Конечно,
1: в Руанде, да и вообще в Центральной Африке, это дороже денег.
2: Да, дороже
1: всего. Сегодня в Руанде есть там местные тугрики какие-то, завтра их нет. Потом курс куда-то там улетел в космос. А корова?
2: А корова есть.
1: А корова это тебе и молоко,
2: да.
1: И мясо,
2: да.
1: И масло. И сметана.
2: Она теплая.
1: И поговорить можно. Она теплая, только поговорить можно, конечно. Корова дороже денег. Корову дарят. Коровой рассчитываются за долги. Колым выкуп платят за невесту тоже коровой. И даже штрафы налагают.
2: Тоже коровами.
1: 75 базовых от коровы.
2: Это сколько граммов-то, а?
1: Сколько табунов надо привезти корову?
2: Именно так, друзья. Но это их традиции. Мы все-таки любим играть не на корову, а на что-то более такое и для души. Поэтому...
1: Вернемся в нашу страну.
2: Да, вернемся к нам. У нас впереди командная игра стартует, друзья. Будем играть не на корову, а на настоящий мужской интерес. Так что хотите принять участие, все очень просто. Дозванивайтесь. Код Минска 017-363-1013. И прорывайтесь в прямой эфир. Будем с вами играть. А если вы отдыхаете, то можете набрать нас в Вайбере.
1: Или в Руанде находитесь, а международная связь дорогая.
2: Дорогая, да-да-да. 8033-699-1021 это номер нашего Вайбера. Сюда присылайте «хочу», либо плюсик. И мы сами вас наберем и заберем в команду.
1: Да, за свой счет. Ждем в командной игре.
0: Только наши люди понимают выражение «ужас, как хорошо» или «страшно».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotus-vitebsk.by.
4: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: В двери, в радиоприемнике стучится командная игра. Добро пожаловать.
0: Наша игра.
1: На две команды мы уже разделились.
2: Уже? Я даже не заметил.
1: Уже процесс деления, да, он прошел гладко. Константин не заметил, у нас две команды. Одна называется «Всезнайки», а другая «Все понимайки».
2: Да, именно так. Если вы хотите с нами поиграть, побывать в одной из команд, код Минска 017-363-1013, дозванивайтесь, будем играть вместе с вами.
1: На первой линии у нас Елена из города Минска, медицинский работник, можно сказать, даже кандидат медицинских наук.
3: Как все серьезно.
1: Серьезно. Елена, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие ведущие.
1: Ну, потому что Елена серьезно настроена, поэтому серьезно все настроена? Серьезно.
2: А да. Елена уже играла с нами как-нибудь?
1: Говорит, полгода назад играла, да. 8 слов угадала.
2: Мое
1: желает
2: почтение,
1: улучшить результат.
2: Елена.
1: Но тут ты знаешь, так, как вы, Елена, сказали, или опозориться, или...
4: Прославиться,
1: проблистать.
2: Проблистаем по полной программе.
1: И то, Елена, будет безболезненно, бесплатно совершенно для вас. Выбирайте команду. Все знайки или все понимайки?
2: Да.
4: Все понимайки,
1: это ко мне.
2: Все понимайки,
1: ну,
2: пожалуйста.
1: Все понимаем, Елена.
2: Ты же понимаешь, да?
1: Готовы?
4: Да.
1: Главный человек в оркестре с палочкой такой.
4: Дирижер.
1: Это делают из воска, и она горит.
4: Свеча.
1: Едет на двух колесах с мотором.
4: Мотоцикл.
1: Человек, который пишет стихи, кто он?
4: Поэт.
1: Да, есть такая шапка, головной убор, и есть такая страна.
4: Панама.
1: Да, серое хищное дикое животное в наших лесах. Зайчиков кушает.
4: Зубр.
1: В лес не убежит, говорят. Он в лес не убежит. Работа не он,
4: не
1: в лес.
4: Волк.
1: Да. Самый главный человек в племени индейцев, как его называют?
4: Вождь.
1: Да, вождь. 7.
2: 7 хороших, ровненьких слов.
1: Ровненьких.
2: Слушай, ну там были и непростые. Вот та же самая Панама.
1: Прекрасно справилась,
2: браво,
1: Елена.
2: Браво.
1: Спасибо за игру. Кто же у нас на второй линии? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Знакомимся. Александр, Константин, все здесь.
5: Дмитрий.
1: Дмитрий, вы из какого города, чем занимаетесь по жизни?
5: Солигорский район. Водителем работаю.
2: Водитель. О, вот это хорошо. Mm. Дима, вы с нами играли?
5: Конечно, но не в это. Я по буквам вот угадывал песню.
1: Поле чудес. Все,
2: понятно,
1: Поле чудес,
2: да,
1: играл.
2: Тогда еще,
1: по,
2: да,
1: буквам,
2: да,
1: угадывал песню.
2: Все правильно. Но здесь все попроще. Здесь по целым словам надо слова угадывать, представляете?
1: Хорошо. Давайте тогда начнем.
5: Давайте.
1: Идете в команду «Всезнайк».
5: Ага.
2: Так, поехали. Смотрите, на руке у человека их по 5.
5: Часы.
2: Нет, по 5.
5: Ой, пальцы.
2: Да. Мелкие капли воды, которые утром появляются на траве.
5: Роса.
2: Да. Зубной врач по-другому как называют?
5: Стоматолог.
2: Да. Суп из рыбы, который часто варят на костре.
5: Уха.
2: Да. Верхняя одежда, которую, знаете, еще Шерлок Холмс носил с поднятым воротником. Да. Музыкальный инструмент с черно-белыми клавишами.
5: Рояль.
2: Иначе, да. Это доктор, который лечит животных.
5: Ветеринар.
2: Да. На ней висят шторы над окном. Что это?
5: Давай. Карниз.
2: Конечно, карниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 слов.
1: 8 слов.
2: 8 слов. Браво.
1: Прекрасный результат.
2: Браво.
1: Шикарный просто. Вот что значит взять... И за ум взяться.
2: Да, спокойно. Вот так вот сидел, такой, надо побеждать.
1: Дмитрий, да?
2: Да.
5: Да.
1: Дмитрий, спасибо за игру. Елена, благодарю вас. Ну, будет возможность, стимул снова появиться в нашем эфире и улучшить свои результаты.
0: Только наши люди знают разницу между дачей и фазендой. Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на беларускую жанчыну. Яна з упевненостю глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
6: З 25 мая по 7 июня. Хіт цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Жардин Голд всего 11,99 за 95 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Спасатели предупредили о факторах опасности при грозах. Сегодня на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер 5-10, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. При грозах возможно повреждение линии связи электропередачи, отключение электроэнергии в населенных пунктах. Есть риск возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых зданиях. Велокарнавал «Вива Ровер» и большой концерт фестиваля «Настроение лета» переносятся на следующую неделю, сообщает ОНТ со ссылкой на Мингорисполком. Организаторы очень хотят, чтобы как можно больше минчан и гостей столицы смогли стать участниками грандиозного фестиваля. Решение о переносе принято из-за плохой погоды. О новой дате обещали сообщить позже. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Подавляющее большинство преступлений предотвращено. Инициирована блокировка 6 фишинговых интернет-ресурсов, а также заблокирована возможность совершения платежей в адрес 91 иностранного платежного реквизита, используемого злоумышленниками. Задержаны 5 курьеров, в том числе один иностранец. В Минском районе сотрудники ГАИ сопроводили авто с роженицей в больницу. Вчера в часть Минского РУВД поступило сообщение от жителя агрогородка о том, что в салоне авто его беременная супруга, ее необходимо срочно доставить в роддом, так как начались роды. Экипаж ГАИ, находящийся неподалеку, прибыл на место и помог сопроводить автомобиль в столичный роддом. Позже родители сообщили, что на свет появился мальчик Дмитрий. Сегодня Троицкая родительская суббота. Православные христиане вспоминают усопших, посещают кладбище, наводят порядок на могилах, приносят цветы, оставляют свечи. Утром в храмах совершается заупокойная литургия и панихида.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. В честь дня рождения Сидзика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 13 тепла, в Бресте до 22, в Витебске до 14, до 16 в Гомеле, в Гродно до 21 и до 15 в Могилеве. Без осадков будет только в Гродно и Бресте.
1: Добрый день! Радио «Рок».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Ну что, взлетаем? Точнее, мы уже взлетели. Два часа, как в эфире Радио Рокс. Полет нормальный.
2: Это хорошо, да.
1: Доброго дня всем. Это творческое объединение «Наши люди». Объединились Константин Дмитриевич Каштанов, знаете ли.
2: Да, и Александр Владимирович Барский, знаете ли.
1: Вот и видите ли, вот, и слышите ли, да. Для того, чтобы сегодня объявить День забытых знаний.
2: Именно так, друзья. Мы у вас вот интересуемся, как вы реагировали, как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки и как поощряли вас за хорошие. А может быть, вы уже, став взрослыми, набравшись, так сказать, уму-разуму, разработали и применяете свою систему мотивации и поощрения за успехи в знаниях или же за неуспехи в знаниях относительно ваших детей, внуков либо ближайших родственников. Присылайте все свои истории в наш Вайбер 8033-699-102-1. Мы с удовольствием их озвучим.
1: Сергей. Да. Здравствуйте, Сергей. Пишет вот что. Здоровайся.
2: Да, здравствуйте, Сергей, пишите.
1: Вот, он написал. У дочери проблем не было с учебой. Но так. У девочек всегда хорошо, мне кажется.
2: Слава богу, да.
1: Да. А вот сыну ничего не помогало. И деньги пробовали давать за хорошие оценки. И отжимался, и приседал, и по-пластунски ползал тоже за плохие оценки. Но не хотел учиться, и все. Понимаешь, вот... Бывает такое, что, ну, не может учиться, не способен, а это просто, ну, не хотел.
2: Великий нехочука.
1: Значит,
2: не
1: взяли хочу. Направление в колхозе, чтобы хоть как-то в колледж профильный
2: устроить
1: его. Да, поступил. Да. И там умудрился год не получать стипендию. Но все-таки окончил кое-как. А на последнем курсе, вот как говорится, взял за ум, взялся, даже повышенную стипендию получал. Вы знаете, Сергей, включился. Есть даже еще такой, кроме биологического возраста, еще психологический. Может быть, ваш сын просто не был готов к школе.
2: Да.
1: Надо было не с 7 или 6 лет идти в школу, а с 16.
2: А с 20, да.
1: С 20, а потом колледж, да. Ну, не успевал он так психологически настроиться. Вот, получал повышенную стипендию. Значит, теперь механик по специальности. Сейчас находится на отработке. Все-таки колхоз направил. Надо колхозу долги отдать. Не видя брюквы и сена и клевера. В колхозе надо отработать. На тракторе ездит. Осенью в армию пойдет.
2: Слушай, нормально, хороший старт.
1: Колхозу долг отдаст, будет отдавать долг родине, а потом родителям.
2: А потом, вот золотые слова, Александр, лучше не скажешь. Вот
1: где Сергей, моя кнопка?
2: Вот, пожалуйста, ваша кнопка. Другой Сергей поделился. Сергей, добрый день. Александр, поздоровайтесь.
1: Сергей. Здравствуйте, Сергей.
2: Вот, спасибо большое. Смотрите, пишет, но мне за двойки, знаете, почти ничего не делали. Вот не ругали. А за десятки при этом просто хвалили, когда другим в этот же момент давали за это деньги. Ну, иногда еще водили в парк. То есть, вот у Сергея такая вот ситуация.
1: Сурово.
2: Вроде не ругают, но и не хвалят. Вот вроде ты получил двойку, ну и бог с тобой. Получил десятку, ну и бог с тобой.
1: А деньги...
2: А все. А все, а никаких.
1: Может, я вообще в школу не пойду тогда.
2: Нет, ну вот так, вот тогда уже ремень, Саша. Вот тогда уже ремень.
1: Тогда уже специальные люди вмешиваются.
2: Да.
1: По закону, по конституции, каждый человек имеет право. На что, Константин?
2: На отца с ремнем.
1: На мать с кастрюлей, конечно, все, никто не нарушает гражданских прав. На труд, на образование и на счастливую жизнь.
2: И на мир, и на май, конечно же, да, друзья. Присылайте свои истории в наш Вайбер 8033-699-1021. Сегодня день забытых знаний. Как реагировали ваши родители на ваши плохие школьные оценки и как поощряли за хорошие? Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут поругаться даже в электронной очереди.

Стоп. Гера Грач называет себя человеком вспыльчивым и влюбчивым. Однако главной любовью жизни уже давно стала жена Вета, в браке с которой, кстати, появилась и дочь Настя. Супруга исполнителя часто получает от него цветы, поскольку все, что подарили на концертах, он переадресует своей любимой. Наверняка ей же и посвящает свою музыку. О чем поется в песне «Дикая яблоня», услышим уже через мгновение. Герман Грач на своем музыкальном болиде появляется на круге претендентов.

0: Реклама.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кустарь.

0: 149 рублей. За садовыми товарами в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Радио Рокс.
2: Когда мы были молоды, мы не замечали времени, беззаботно хохотали над жизнью, ели мокрый хлеб с сахаром, варили сгущенку, делали леденцы на палочке. Ну, друзья, помните? Вот как-то поддался воспоминаниям вместе с Александром Юрпаловым. Хотя триггером стал не он, а интересная новость. Одна известная компания 1 апреля невинно пошутила о выпуске конфет на палочке со вкусом фрикаделек. Шутки шутками, но уже 15 апреля о реализации этой идеи заявили всерьез. Попробовать вкусняшки можно будет уже в июне. Обещают, что в леденцах со вкусом фрикаделек не будет мяса, поэтому попробовать их смогут и вегетарианцы. Ну не знаю, как вам, а мне еще больше захотелось вернуться в прошлое и сделать леденцы из обычного сахара. Может, кто-нибудь точный рецепт напомнит, а? Напишите нам ВКонтакте и поностальгируйте там же на тему, заданную Александром Юрпаловым. Когда мы были молоды. Но это позже. А пока встречаем музыкальный пилота на золотом вираже. Сегодня он на 5-й позиции.

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно

Пит-стоп. Даже не верится, что мы всего в нескольких шагах от лета. Время несется с невероятной скоростью. Кстати, по прогнозам синоптиков, лето в этом году обещает быть не просто теплым, а по-настоящему знойным. Говорят, предстоящий сезон может войти в историю метеонаблюдений как один из самых жарких. Главный сюрприз – длительность зноя. Жара будет держаться не днями, а целыми неделями, практически не давая передышки. При этом надо отметить, что все это будет не сразу. Старт сезона будет умеренно теплым, ну, где-то на полградуса выше нормы, и сухим. Так что сможем постепенно подготовиться к жаре. А вот в июле нас ждет тот самый пик зноя с дефицитом осадков. Жара не отпустит и в августе, но там ожидаются ливни из-за смены воздушных масс. Так что готовимся к лету, проверяем кондиционеры и вентиляторы, а также покупаем зонтики от солнца и, возможно, билеты на отдых в более прохладное и морское лето. В кармане билет. На нашем вираже появляется новый претендент. Это Диана Теркулова. Давайте узнаем ее музыкальную историю.

Александр Олешко не устает удивлять и баловать поклонников новостями. То один проект, то другой, то снимается там, то здесь. К слову, недавно съемки проводились и в Минске на национальной киностудии «Беларусьфильм». Музыкальных поклонников Олешко тоже порадовал, записав дуэт с Олешко. Понимаю, на слух звучит странно, но фамилии я назвал разные. Александр Олешко спел дуэтом с нашей прекрасной певицей Викторией Олешко. Возможно, скоро услышим совместный песнякар талантливых пилотов и на вираже. Но сегодня Александр здесь один. Вот уже 10-ю неделю представляет в гонке свой музыкальный болид «Все к лучшему». И сегодня он на 4-й позиции, в самой середине основного гоночного состава.

Еще одно переключение на дополнительный музыкальный трек. Как вы понимаете, будем наблюдать за очередным золотовиражным претендентом. «Пит-стоп». Алекс Лим представляет нам целый мир. Для начала давайте познакомимся с музыкальным пилотом. Алекс Лим – популярный казахстанский певец с корейскими корнями, яркой харизмой и узнаваемым тембром, чья карьера стремительно развивается на музыкальной сцене. Он автор, исполнитель и ко всему еще блогер. Про него говорят, что он пришел на сцену из соцсетей. Свою известность он получил как парень в кепке, благодаря вирусным музыкальным видео. Еще я с удивлением узнал, что Алекс – музыкант самоучка. Он исполнял песни на разных языках, работал в ресторанах, участвовал в конкурсах. Но самый главный подарок судьбы — это сотрудничество с Игорем Крутым. Вместе они выпустили уже несколько треков. Кстати, «Целый мир» — песенный болид, который вот-вот стартует на вираже. Тоже дело рук талантливого мастера Крутого, как вы поняли. Давайте уже встречать его в гонке. Претендент недели — Алекс Лим. «Целый мир». Слушаем.

0: Вот интересно устроена жизнь. Певцы, музыканты, гитаристы в золотом вираже волею судьбы становятся гонщиками. А вот настоящие гонщики любят не только подпевать и пританцовывать под любимые композиции, но и могут сыграть что-то из семи нот на своей гитаре. И не только на гитаре. Самый известный музыкант-гонщик современной Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, играет на гитаре, фортепиано и записывает свои рэп и R&B песни. У него студия звукозаписи, кстати, своя. Ирландец Эдди Джордан, барабанщик, который также основал свою группу. Он говорит: «Автоспорт — это постоянный стресс, от которого нужно отдыхать. Я люблю ходить под парусами и играть музыку». Дэймон Хилл, тоже чемпион мира Формулы-1, кстати, гитарист, играет на гитаре, немец Себастьян Феттель. Продолжать этот список можно долго, но все же давайте на этом остановимся и вернемся к нашим пилотам.
1: Финишная прямая.
0: Точнее, к бронзовому призеру Стасу Михайлову и его песенному болиду «Счастье не плачет». Сегодня это третья позиция. Слушаем и голосуем.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА. И мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Радио Рокс.
5: Интересная история прилетела из Франции. Там 19-летняя девушка пришла в себя после трехнедельной комы. Особенность, конечно, не в этом, а в том, что она верит, что на протяжении 7 лет растила детей в альтернативной жизни. Сейчас ей оказывается помощь, чтобы она приняла реальность. Пока девушка находилась в беспамятстве, ее мозг воссоздал невероятно детализированную вселенную. В этом иллюзорном мире она встретила любимого человека, родила тройняшек и целых 7 лет проживала полноценную семейную жизнь. Едва очнувшись, девушка стала звать своих детей. Врачам стоило огромных трудов объяснить пациентке, что она никогда не была беременна, а ее воспоминания – лишь результат сложной нейронной активности под воздействием препаратов.
6: О как!
5: Вот такой вот случай, стирающий границы между реальностью и восприятием. Или это было погружение в другую жизнь? Ну, не знаю. А как вы думаете? Надо этот сюжет нашему поющему актеру Никите Панфилову рассказать. Он все время поет «Я мир себе нарисовал». Может, в этом мире найдется место и для невероятной истории французской девушки. Ну, как знать. А вот что известно точно, так это то, что музыкальный балет Никиты Панфилова на этой неделе финиширует вторым. «Я бы мир себе нарисовал». Слушаем.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: А я уже знаю имя победителя и скоро вам его сообщу, но пока давайте вспомним, кто и как проявил себя в гонке. Седьмым к финишу пришел песенный болид Виталия Волка «Лучшее во мне».

0: «Когда мы были молоды» — это название песнякара Александра Юрпалова. Сегодня он на 5-й позиции.
1: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
0: На 4-й Александр Олешко. «Все к лучшему».
2: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
0: Бронза достается Стасу Михайлову, «Болит», которого называется «Счастье не плачет».
3: Счастье не плачет, когда на воде небо дугой и так одиноко.
0: Серебро сегодня у Никиты Панфилова. На борту песнякара написано «Я бы мир себе нарисовал».
4: Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали.
0: И золото, наконец, золото. Оно достается Евгению Григорьеву. «Чемпион». Обожгла любовь. Пилота, болельщиков на радиотрибунах всех нас. Не только обожгла, но и зацепила. Наши поздравления победителю и, конечно, бурные аплодисменты. Ура! Первое место на золотом вираже.

0: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
8: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
9: Радио «Рокс».
10: Вот и все, друзья. Еще одна гонка позади. Сегодня на «Золотом вираже» с вами был я, Андрей Асимович. Эмоциональный, веселый, эфирный комментатор. Становитесь свидетелями наших музыкальных гонок по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. И, конечно, не забывайте голосовать за любимчиков на нашем сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Легкой вам недели и много хорошей музыки. Всех обнимаю, приподнимаю, всех люблю. Пока-пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Памятные мероприятия к 27-й годовщине трагедии на Немиге прошли в Минске. В этот день, 27 лет назад, из-за давки в подземном переходе погибли 53 человека, десятки получили травмы. Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошла божественная литургия. После этого крестный ход прошел к месту трагедии, где возложили цветы. Там же была совершена поминальная лития. На месте трагических событий установлена мемориальная композиция. Память о погибших увековечена и в крипте храма памятника в честь всех святых. В Беларуси, чтобы больше никогда не повторилась такая трагедия, каждое массовое мероприятие тщательно контролируется как правоохранительными органами, так и структурами МЧС. В стране появились целые комплексы, включая один из таких в Центре безопасности МЧС, который моделирует поведение человека в толпе. Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало проверку интернет-площадки «Wildberries». Как сообщает Белтем, будут изучены вопросы соблюдения законодательства в области торговли, защиты прав потребителей и рекламы, о ценах и ценообразовании. Проверка плановая. А Белфармация запустила «Фармбот». Как сообщает Белта, он поможет найти лекарства, узнать статус заказа в интернет-аптеке, узнать информацию о доставке, скидках и многое другое. Кроме того, персональный помощник сможет напомнить о приеме лекарства. Запреты на посещение лесов действуют в 6 районах Беларуси. По данным интерактивной карты Минлесхоза, под запретом Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы. В ряде регионов также действуют ограничения на посещение лесов. А на футбольном чемпионате Беларуси состоятся очередные встречи 10-го тура. В центральном поединке лидер МЛ «Витебск» сыграет с «Неманом». Матч начнется через 2 часа.
1: Погода.
0: Сегодня местами по республике ожидаются грозы и до 14-22 тепла. Завтра ночью Белгидромет обещает от 5 до 12, днем от 14 до 22. Без осадков только в Гродном.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Календарь неумолимо отсчитывает последние дни цветущей весны. Сердцем и мыслями, многие уже унеслись в лето. Я понимаю вас. Ценим каждую минуту, помним о важном, и вот это важное у каждого ведь свое. Посудить сами. Учебный год закончен. Дети вырвались из школьных стен, и их надо на лето пристроить в приличные, желательно, солнечные места. Оздоровиться, погреться, ума разума набраться, отдохнуть. Надо сходить в отпуск, и желательно поближе к целебным морским водам. Надо еще повесить гамак на даче, затопить баньку. Урожай вырастет, товарищи. Как вы понимаете, важных дел у нас с вами, просто море лаптевых. И успеть нужно многое. Да и время-то особо торопить не хочется. Все-таки это еще весна. Пусть и с неласковым вот таким погодным аккордом с нами прощается. Во всяком случае, я про столичный регион. Но уже завтра погода начнет улучшаться, выйдет на летнюю климатическую норму, будет всем хорошо, но это будет завтра. А вот сейчас кому-то нужно сказать, мне кажется, главные слова. И мы с вами на одной волне. На волне самого искреннего радио «Радио Рокс», и в нашем субботнем эфире набирает обороты большая народно-поздравительная программа «Был бы повод». У микрофона весенне-летний уже Александр Барский. К вашим услугам. Всем здравствуйте. И в ближайшие 2 часа я буду отправлять по назначению ваши душевные поздравления, вдохновляющие приветствия самым достойным людям нашей страны. Наш эфирный вайбер Рокса уже активно принимает ваши прекрасные сообщения и комплименты. 8-0-33-699-102-1. Записывайте. 699-102-1. Действуйте без промедления. Пишите, не надо скупиться на добрые слова в пожеланиях. И не забывайте указывать и фамилии, и ударение в этих фамилиях, кого мы будем чествовать в нашем эфире на всю страну. Это важно, им будет приятно. Через несколько мгновений я появлюсь снова в эфире Рокса, уже с первой порцией ваших поздравлений. Пока всем майский привет, больше солнца, всем, кто в пути, приветище!

0: Радио Рокс.
1: Был бы повод.
2: Ах, как хорошо! Тепленькая пошла. А где-то, кстати, воду отключили горячую в больших городах. Ничего, главное, мы вместе. Есть повод улыбнуться, кого-то поздравить на всю страну с личным праздником. Тогда действуйте. 8033-699-1021. Это программа «Был бы повод». Мария пишет. Мария, здравствуйте. Радио Рокс. С вашей помощью на всю страну хочу поздравить с днем рождения Екатерину Александровну Солоненко.
3: С днем рождения!
2: Катюш, я хочу пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, всегда хорошего настроения, мирного неба над головой, добрых и преданных друзей, обязательно достатка финансового, ну и в доме пусть всегда будет уют и взаимопонимание. В общем, всего самого наилучшего. А поздравили мама, папа, брат Юрий, брат Геннадий со своей семьей и многочисленные родственники. Екатерина Александровна, с днем рождения. А вот Светлана спешит, летит просто на крыльях, чтобы поздравить на всю страну Анастасию Дмитриевну Рукавишникову. Ты моя очаровашка. С днем рождения, моя племянница, дорогая Настенька. Пусть в этот замечательный праздничный для всех, кто тебя знает, день у тебя будет все замечательно, все хорошо. Я желаю тебе большого, настоящего счастья. Пусть никакие печальки не смогут стереть улыбку с твоего очаровательного лица, никакие ветра не смогут сбить тебя с курса удачи. Желаю тебе исполнения всех, всех, даже самых смелых мечтаний. Светлой, искренней, взаимной, нежной, окрыляющей любви. Пусть все у тебя в жизни складывается все самым наилучшим образом. Рядом будут люди, которые способны и помочь, и понять, и поддержать. Семья Жилинских, семья Амельченко, ну и всех, кто знает эту красотку Анастасию Дмитриевну Рукавишникову, я помечаю. Да. Пламенный привет, Анастасия Дмитриевна. Утверждают, что вы лучшие родственники, но их много. Я им охотно верю, поэтому песню просили для вас от группы «Сентябрь».

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: 8033 699-1021. Помните, да, это номер нашего неустанного вайбера. Вот сюда и пишите, если в жизни есть что-то хорошее. Приветы, поздравления, комплименты. Все принимается. Пишет Ольга. Здравствуйте, Ольга. Хочу поздравить любимого папу на всю страну. Он это заслужил. Человек хороший. Василий Николаевич Козлов сегодня отмечает юбилейный день рождения. Дорогой, самый любимый наш золотой папочка, мы от всего сердца искренне поздравляем тебя и желаем всего самого наилучшего. Пусть здоровье будет крепким. Желаем долгих и счастливых лет жизни еще. Пусть твоя судьба будет наполненной самыми яркими эмоциями и впечатлениями. Мы благодарим, что ты у нас есть такой замечательный. За все тебе большое спасибо. Еще поздравил сын Леонид со своей семьей, дочь Ольга со своей семьей. Я думаю, что Василий Николаевич знает вас многие люди. И многие уважают. Поэтому они с удовольствием могут присоединиться. Может, кто-то в ближайшее время даже на огонек к вам заглянет. Так что будьте готовы. Держите себя в форме. Будьте при параде. Накрывайте на стол. Марина пишет: всем привет из города Могилева. Жена, дочери, зятья, внуки и все-все-все гости собрались сегодня в одном месте, чтобы поднять бокалы, сказать главные слова в адрес Николая Ивановича Дядева, потому что сегодня отмечает он день рождения.
2: Поздравляем!
1: Юбилейный, тоже у нас юбиляр замечательный. Желаем жить, Николай Иванович, без старости, работать без усталости, здоровья желаем без лечения и счастья, без огорчения. В общем, живите без стрессов. Пусть годы никогда вас не старят. А здоровье будет крепким. Ну а рядом, ну что рядом, всегда будут приятные, понимающие люди. Смогут поддержать, понять, послушать. С которыми приятно будет провести время и что-то новое узнать. Вот этот подарок для вас.
3: Яркая звезда с неба вдруг упала, загадал с ней я все начать сначала. Все решил начать с новой строчки белой,

0: небо любовь, я гадаю спелою.
1: Реклама. Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс». Песни нашей страны.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Да, я решительно продолжаю программу ваших музыкальных удовольствий. В эфире Радио Рокс, 8033-699-1021. Ваши приветы, поздравления, комплименты, приятные моменты жизненные. Все здесь, на всю страну поздравим. Татьяна пишет. Татьяна, приветствую вас. Сегодня хочу поздравить с днем рождения хорошего человека. Марину Минькову. Мариночка, здоровья тебе желаю, благополучия, везения, удачи, хорошего настроения, всего, что сделает тебя по-настоящему счастливым человеком. Мы сегодня будем праздновать, поздравлять тебя с днем рождения. Да, подарки будут, добрые слова, все в твой адрес. Потому что ты хорошая, потому что ты это заслужила. Мариночка, поздравляем, любим тебя, уважаем. Мама, муж Виктор, сын Денис, Татьяна и Евгений. Ну, все, кто знает, поздравляют и любят. Марина, приятно же, да? Конечно. Татьяна пишет. Что-то пишет. Сегодня у нас есть замечательный повод обратиться в программу «Был бы повод», как совпало, и поздравить с днем рождения нашу любимую мамочку, Татьяну Анатольевну Семко. Мы дружно поздравляем.
4: Поздравляем!
3: А это дочки Полина, Милана, Диана. Красота какая. Родители Анатолия и Тамары и муж Павел, конечно же. Татьяне Анатольевне сегодня исполнилось 43 года. Прекрасный возраст. И мы всей нашей большой дружной семьей хотим пожелать тебе, дорогая наша, чтобы все у тебя складывалось прекрасно. Ты сердце нашей большой, нашей счастливой семьи. Все благодаря тебе. Ты у нас самая красивая. Ты у нас самая молодая мамочка. Любимая жена. Заботливая мама. Желаем тебе вот и оставаться такой же цветущей, вдохновляющей. Мы хотим видеть тебя счастливой. Всегда. Исполнение самых заветных желаний. Береги себя, пожалуйста. Ну и живи долго, в достатке, в радости. Ну а близкие люди, Татьяна Анатольевна, я уверен, постараются сделать для вас все. Для того, чтобы вы жили счастливо. И вам было приятно от каждого мгновения, проведенного вместе с близкими людьми. Привет семье! А это музыкальный подарок для вас от Дмитрия Прянова. Нам не нужны слова, правда?

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Алла решила написать, программа «Был бы повод», потому что вот этот самый повод есть. Я хочу на всю страну поздравить моего любимого, прекрасного мужа Андрея Шайкова. Прекрасный муж. Замечательно, это вот заслуживает даже оваций. Даже, может быть, народных гуляний и объявления дня рождения Андрея Шайкова красным днем календаря. Желаю моему Андрейке, Андрюшеньке, любимому, всего самого хорошего. Жить с оптимизмом. Он у меня лучший мужчина. Здоровья крепкого, исполнения всех самых заветных желаний и многих жизненных удовольствий и перспектив. Раиса и семья Бондаревых пишет. С днем рождения поздравляем Александра Савельевича Исайчикова. Желаем оставаться сильным мужчиной всегда, жизнерадостным. Пусть вдали от тебя будут какие-то неудачи, тревоги, но не беспокойся, они тебя отныне не коснутся. Пусть рядом всегда будут любящие, близкие люди и понимающие друзья. Здоровья крепкого, чтобы такое, как крепче стали было, ну и уверенных больших побед желаем на долгие-долгие годы. А поздравляет семья Александра Михайловича Малащенко из города Могилева с наикруглейшим юбилеем. С днем рождения, с 55-летием.
2: С днем рождения!
1: Александр Михайлович, крепкого здоровья, долгих, ярких, интересных лет жизни, позитива, оптимизма, ну и пусть исполняются все заветные мечты. Я думаю, что семья, Александр Михайлович, ваша, будет в этом активно участвовать. А пока, вот поскольку начало уже положено, давайте послушаем хорошую песню от Григория Лепса. И, если знаете слова, подпевайте. «Закололо сердце».

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс. Был бы повод.
1: Виктория и дружный коллектив предприятия «Кульбит» пишут, потому что есть повод. Мы хотим поздравить нашу Наташу Попову. И Попко, вот, да, которая проживает в городе Могилеве. И сегодня наша Наташа отмечает свой очередной день рождения. Всем коллективам, все без исключения, поздравляем тебя, Наташенька. Желаем, главное, это крепкого здоровья. Пусть рядом будут люди, которые вдохновляют и поддерживают во всем. Вот такие, как дружный коллектив. Ну, а каждый новый день пусть приносит что-то приятное, интересное. От чего захочется улыбнуться и почувствовать себя счастливой. Наташенька, с днем рождения, дорогая. Алина пишет: с днем рождения хочу поздравить Марину Викторовну Заголько. Желаю ей здоровья, всего самого наилучшего. Наша семья вот так постаралась, ну, немногословно, но, мне кажется, в точку зато. Очень сильно любим. Можно какую-нибудь праздничную песню? Праздничная песня — это что? Про салат и огурцы? Елена пишет: хочу поздравить дорогую племянницу и сестру Елену Александровну Цалко из города Наровли, это Гомельская область. Знаем такой город? Вот теперь с нами Елену Александровну Цалко. Елена Александровна, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, приятных людей в окружении, любви взаимной, благополучия, мирного неба. Ну, что касается нас, то мы тебя очень любим и уважаем. Это тетя Лена, брат Алексей, сестры Наташа и Ольга со своими дружными семьями. А вот Надежда пишет. Вы знаете, сегодня свой очередной день рождения отмечает хороший человек. Нина Ивановна Шапулина. И вот я от всей души хочу пожелать ей оставаться такой же красивой, женственной, приятной в общении, счастливой. Пусть твои глаза, Ниночка, всегда сияют от счастья, а окружающее дарит тебе заботу и внимание. Наслаждайся каждым чудесным мгновением, даже несмотря на капризы погоды. Пусть сбудутся твои все самые сокровенные желания. Крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего качественного женского счастья, Ниночка. С днем рождения. Это соседи по даче, поэтому, Нина Ивановна, если что, вдруг пригорюнилось вам, вы знаете, куда направиться. Соседей у вас много, все хорошие. Или наберите знакомый номер, скажите: привет, приходите в гости. У меня сегодня день рождения. Это песня для вас. Дождь.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА. И мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Радио «Рокс».

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Нина пишет, программа «Был бы повод» Viber. Открыт для всех 8033-699-1021. На днях, кстати, отметил день рождения мой любимый папочка. Виталий Евгеньевич Зубович. Вот сегодня вся семья собралась, чтобы поздравить его. Отметить это, конечно. Поздравляем, папочка, тебя с днем рождения. Желаем радоваться каждому дню, быть самым счастливым. Идти по жизни вперед, причем с оптимизмом. Пусть все дороги ведут тебя к удаче, добру и благополучию. Я желаю тебе здоровья, мой дорогой. Крепкого-крепкого на долгие годы. Спасибо тебе за заботу и за то, что ты просто есть. Такой замечательный, такой хороший. Дочь Нина, жена Оксана, зять Володя, сын Вадим с женой Алиной поздравили вас, Виталий Евгеньевич. Елена пишет. Хочу поздравить своего сына Константина Иванова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 31 год. Костик, дорогой мой, с днем рождения. Ты знаешь, ты самое лучшее, что случилось со мной в жизни. Ты мое вдохновение. Ты мое спасение от суеты в жизни. Ты моя радость, ты мое настоящее счастье и смысл моего существования. Ты даешь нам и мне опору и уверенность. Здоровья тебе желаю, дорогой мой сынок. Удачи, верных друзей. Я знаю, у тебя их много, и они хорошие люди. Потому что ты хороший человек и притягиваешь к себе таких же людей. Здоровья тебе и долголетия. Анна Шелик пишет. Сегодня мы, дружная семья Забавских, Шелик, ну и на всю страну хотим поздравить очень хорошего человека. Есть хорошее, а есть очень хорошее. И вот этот очень хороший человек Владимир Петрович Молчан. С днем рождения поздравляем, Владимир. И с выходом на пенсию. Фух, дождались. И дождался, можно сказать, Владимир Петрович. Теперь буду отдыхать, жить в свое удовольствие. Про будильник вообще забуду, что это такое. Желаем тебе, дорогой наш, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всем. Знай, Вовочка, что жизнь на пенсии – это классно. Когда проснулся, тогда и утро. Желаем быть всегда добрым, приятным в общении. Ждем новых достижений. Ведь ты мастер на все руки, токарь высшего класса. Теперь будешь точить, прям не выходя из дома. Что задумал, сделал. Настоящий мужчина. Мы гордимся тобой. Будь счастлив и любим. Всего тебе самого-самого приятного. Ну и музыкальный подарок для нашего Владимира Петровича. Это все непременно, конечно, прозвучит. Ну, а вот еще Светлана пишет. Сегодня у моего внука Вадима Войтешек день рождения. Поздравляю тебя, дорогой мой. Успехов во всем, многих жизненных перспектив, крепкого здоровья и любви желают все родные и близкие.

0: Татьяна и дружный коллектив транспортной службы агрокомбината Дзержинска пишут нам. Уже не в первый раз Татьяна много раз намекала вам. Парадоксальная ситуация складывается. Слушайте Радио Рокс, поздравляете активно в эфире Радио Рокс друзей и коллег, а рекламу почему-то на других радиостанциях размещаете. Татьяна, очередной вопрос из зала. Знатокам подумайте на досуге. Надо эту ситуацию как-то исправлять. Но мне не жалко. Поздравляю с днем рождения, пишет Татьяна. Вместе с дружным коллективом Анну Константиновну Журавскую. Мы даже ее отметим аплодисментами. Анну Константиновну Журавскую-то как не отметить-то? Желаем от души оставаться такой же красивой. Анна. Женственной. Анна. И счастливой, Анна. Пусть твои глаза всегда сияют без причины. Окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым приятным мгновением. Желаем тебе здоровья крепкого, благополучия в семье, душевного спокойствия, качественного женского счастья. С днем рождения. Ирина пишет. Вот, вы знаете, май у меня урожайный. Урожайный прежде всего нам поздравление. Я хочу поздравить свою подругу, Ирину Жукову из города Гомеля. Мы с ней по жизни идем вместе еще со школьной... скамьи. Нет ни одного дня, чтобы мы не созванивались, не интересовались делами друг друга, как поживаем. Хороший человек. Хочу пожелать моей Ирочке крепкого здоровья, радости, любви. Пусть каждый день тебя радует. Что, даже какая-то мелочь. Всего самого наилучшего. С днем рождения, Ирочка. Очень-очень люблю тебя.
1: С днем рождения!
0: И вот Ирина решила передать музыкальный приветик Татьяне Константиновне Залеской и Анжеле Тимошенко. Пусть у вас, Анжела, Танечка, все будет хорошо. Если не хватает солнечного света, ловите свет. Если не хватает тепла, ловите тепло. Ну, а если счастье, пусть рядом будут мужчины, которые сделают вас счастливыми. Песня от Сергея Куренкова.
2: Все просто.

0: Реклама.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».
3: Иногда мне не верится, иногда
0: наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников. В милицию поступило более 400 жалоб на звонки аферистов. Большинство преступлений удалось предотвратить, тем не менее зарегистрирован 41 случай хищения. Чаще всего преступники воруют деньги через соцсети. На втором месте – вишенка от имени должностных лиц – телефонный обман. Также популярны схемы с торговлей на биржах, покупкой товаров в интернете, арендой жилья и вымогательством. В Минске на площадке у Дворца спорта проходят детско-юношеские соревнования по велосипедному спорту «Перший ровер». В них участвуют более 1000 юных любителей из Московского и Центрального районов. Они пробуют силы в разных дисциплинах – гонках на беговелах, семейных эстафетах, массовых заездах, фигурном вождении и маунтинбайке. Работают развлекательные зоны и мастер-классы. А в Могилеве сегодня проходит Кубок Беларуси по скоростному маневрированию на мототранспорте. За звание лучших борются около 100 спортсменов от 11 лет и старше. Не только юноши, но и девочки занимаются таким видом спорта. Заявлены 6 девочек. Ключевой критерий успеха – чистота выполнения элементов. Кстати, на Кубке спортсмены могут получить звание мастера спорта. Белавия с 27 октября вернет в полетную программу рейсы на Шри-Ланку, сообщили Белта в авиакомпании. Рейсы будут выполняться по вторникам на Аэрбасе. Перелет займет 9,5-10 часов. Как отметили в авиакомпании, Шри-Ланку выбирают за сафари и серфинг, возможность порелаксировать среди пальм. Съемки споттеров вблизи аэропортов создают угрозы для безопасности полетов. В соцсетях набирают популярность фотографии и видео с самолетами, сделанными вблизи Брестского аэропорта. Как сообщили в брестском филиале Белаэронавигации, споттеры находятся в зоне захода на посадку, сидят на стойках светосигнального оборудования, приезжают туда на автомобилях, чем создают опасную ситуацию. Специалисты отмечают, есть немало мест, где можно сделать красивые необычные снимки без безопасно.
1: Погода.
0: Грозы обещает Белгидромет сегодня местами по республике и до 14-22 тепла. Завтра ночью будет от 5 до 12 днем, от 14 до 22. Без осадков только в Гродном.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Вот каким бы, кто бы ни был самоотверженным трудоголиком и какими бы важными делами в своей жизни не занимался, я знаю точно, что самое приятное время в течение, наверное, всей рабочей недели для абсолютно всех наших слушателей – это выходная суббота в компании близких людей. Надеюсь, что вот эта уходящая весенняя неделя была для вас успешной, с какими-то маленькими своими победами, яркими достижениями. Все это, конечно же, отмечается, обсуждается в кругу самых близких, достойных людей. Вот сейчас, конечно же, можно предаться добрым воспоминаниям, расслабиться в компании самого искреннего радио, Радио Рокс, и погрузиться в процесс поздравлений, приветствий и пожеланий. Все это в народно-поздравительной программе «Был бы повод». У микрофона Александр Барский. Еще в ближайший час я буду вместе с вами и буду передавать ваши заряженные позитивом энергетические послания по назначению. Все это сопровождать буду, конечно же, хорошей, достойной песней. Наш эфирный вайбер Рокса по-прежнему принимает ваши поздравления, приветы, амурное послание 8033-699-102-1. Не забывайте указывать ударение в фамилиях, ну и прозу жизни. Поздравляем только в прозе. Ну, главное, пишите от души. И вот несколько приветствий. Андрей слушает Радио Рокс и решил передать майское, согревающее весеннее приветствие своей любимой жене Екатерине Плискова. Катенька, я тебя очень люблю. И хочу, чтобы все знали, что ты самое-самое лучшее для меня на всем белом свете. И других Катик мне не надо. Андрей, берегите Катю, себя берегите, счастья вам. Наталья пишет: хочу передать привет и морально поддержать своего любимого мужа, Сереженьку Рыжика, который сейчас занимается посадкой помидоров. Ну а я тоже занят делом важным. Варю ему вкусный борщ. Кто хорошо работает, Сереженька, тот хорошо кушает и потом хорошо отдыхает в объятиях жены Натальи. Люблю тебя, Сереженька, ты у меня самый-самый лучший. Ну и надо песню хорошую, чтобы работалось, отдыхалось, и для приятного аппетита. Счастье от Афины.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс. Был бы повод.
1: 8033-699-1021. Не устану напоминать номер нашего неустанного эфирного вайбера Рокса. Тоже доблестный труженик. Татьяна пишет. Татьяна, здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения нашу любимую жену, обожаемую маму, золотую бабушку Наталью Николаевну Емельянович из города Гомеля. Поздравляем тебя, дорогая наша.
2: Поздравляем!
1: Сегодня мы собрались вместе на даче. Провожаем весну, готовимся встречать лето. Ну и, конечно же, отмечаем день рождения нашей уважаемой, обожаемой Натальи Николаевны. Родная, любимая, дорогая, с днем рождения тебя. Хотим пожелать крепкого здоровья, радости, улыбок, всех земных благ, всего того, что доставляет тебе удовольствие и радость. И оставайся, пожалуйста, такой же жизнерадостной, веселой, молодой, приятной мамой, бабушкой. Ну а мы тебя будем оберегать от всех бед и невзгод, потому что мы тебя очень сильно любим, уважаем, крепкого так обнимаем и целуем. Поднимаем, кружим, опускаем. Муж Николай, сын Игорь, невестка Татьяна и внучки Полина и Арина поздравили. Максим пишет. Сегодня у моей мамочки день рождения. Мамочка, дорогая, любимая, поздравляю тебя. А зовут мою мамочку Таиса Георгиевна Синкевич. С днем рождения, любимая. Мамуль, я хочу пожелать тебе обязательно крепкого здоровья и долголетия, душевного спокойствия, побольше приятных солнечных дней в жизни, ну и интересных событий. Воплощай, мамуля, в жизнь свои мечты и верь в свои силы, так же, как веришь в меня и в нас. И пусть ангел-хранитель неустанно будет рядом с тобой, оберегает тебя от печали, тревог и бед и от всех болезней. Очень люблю тебя, мамочка, дорогая моя. Это сын Максим. Вот так красиво поздравил, мне кажется. Ну, самое время, Таиса Георгиевна, наконец-таки вздохнуть спокойно. Вырастили хорошего человека. А может быть, даже на радостях потанцевать. Тем более, что песня сегодня такая кайфовая для вас прозвучит. Арсен Петросов.
3: Тихо

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Лариса, дайная с этого аккаунта отправлено поздравление, но от друзей, разумеется, поскольку объединились в едином порыве, чтобы с днем рождения поздравить Игоря Ивановича Чиника. Игорь Иванович, дорогой наш человек, человечище даже, поздравляем тебя, желаем обязательно крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, всегда хорошего настроения с человеком, у которого доброе расположение духа, приятно общаться всегда. Мы тебя очень любим и очень ценим тебя за все, за то, что ты такой хороший, за то, что зовут Игорь Иванович и фамилия Чиник. Все восхищение. Надежда Бурякова и семья из Гомеля пишет. Есть предположение, что это сообщение уже озвучено было в эфире, но ладно, давайте разберемся. Сегодня поздравляем Максима Саченко с днем рождения. Да, поздравляли. Ну, давайте, Максим, еще раз поздравим. Желаем тебе всегда быть в выигрыше, никогда не ощущать дискомфорта, постоянно двигаться только вперед и обязательно добиваться своего. Все получится, Максим. Пусть на стороне твоей всегда будет удача, пусть на берегу твоей жизни всегда будет ясно и солнечно, ну и всегда будет с кем разделить эту радость жизненно. Светлана пишет: хотим поздравить нашего дорогого, любимого мужа для кого-то, отца и в то же время дедушку, Вадима Васильевича Горбачева. Поздравляем!
2: С днем рождения!
1: От души желаем крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, успехов в работе, всего самого доброго, приятного и необходимого для счастья. Сегодня наш Вадим Васильевич дорогой, он на даче. Приятные хлопоты, отмечает свой день рождения и готовит шашлык, чтобы всех угостить. Готовит баньку, чтобы всех помыть и омолодить. Ну и ждет нас, дай бог, чтобы так было еще долгие-долгие годы. Ну а мы, дорогой наш Вадим, будем тебя любить, уважать и во всем помогать. Спасибо, родной, что ты у нас есть такой замечательный. Поздравили жена, сын Денис с семьей, дочь Алена с семьей. Может, уже приехали рядом с Вадимом Васильевичем. Отмечают. Присоединяемся. Мы вместе с Алексеем Петрухиным дарим вам, Вадим Васильевич, не просто море, а целый океан. Океан счастья, любви и нежности.

0: Реклама.
1: На Озон – ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Елена пишет, а также семьи Косач и Сачко. Лен, спасибо за ударение. Радость вы моя. Хочу поздравить нашу племянницу с днем рождения. Екатерину Гаврилення из города Барановичи. Наш Катенька великолепна. Поздравляем тебя и желаем, чтобы твоя жизнь была словно маленькая повесть, наполненная яркими моментами и красивыми захватывающими страницами. Пусть каждый период, рассвет и закат, приносит новые открытия и спокойствие. Катушка времени раскручивается в гармонии, а душа поет от счастья, от вдохновения, от удовольствий. Пусть в твоей жизни, Катенька, будет место остротам и взрывам эмоций, романтике и салютам радости. Желаем тебе нежности и тепла в сердце, чтобы каждый день был наполнен светом, любовью и радостью. Какое красивое поздравление, Елена, такого еще не слышал. Красиво, правильно, слова подобрали. Подумайте о литературном труде. Александр пишет: «Саш, привет. Хочу поздравить на всю страну мою обожаемую жену. Зовут ее Леночка. Елена прекрасная, можно сказать, но есть и отчество, и фамилия. Елену Александровну Башкову с ее маленьким, красивым, кругленьким таким юбилеем. 50 лет исполнилось».
3: С днем рождения!
2: Влюбленный Саша, Елена, вас, разумеется, пишет следующее. Поздравляю тебя, любимая моя, с днем рождения. Цвети, будь прекрасна. Оставайся такой же милой, нежной, заботливой, приятной. Пусть никакие проблемы тебя не расстраивают. Всегда улыбайся, всегда радуйся, Александр. Давайте пообещаем вместе Елене Александровне, что вы будете ее радовать, чтобы она вот улыбалась и радовалась. Ну, а сегодня, вы знаете, празднуем на даче. Присоединяется мама, свекор Петр. Муж, разумеется, все, кто знает Елену Александровну, никто не останется в стороне, ну и желает крепкого здоровья и семейного благополучия. Мы тут с вами уже полтора часа поздравляем, отмечаем, дегустируем, закусываем, а вот лебедь белый это еще к нам не залетало. Александр, давайте исправим вместе эту ситуацию. Елена Александровна, принимайте птицу в свои объятия.
4: Лебедь!

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: А вот у Людмилы, мне кажется, особый случай сегодня. Люда, здравствуйте. Пишет вот что. Хочу на всю страну сегодня поздравить с важным событием одних людей. С днем бракосочетания. Это моя крестница замечательная. Зовут ее Сашка. Александра Писарик и Никита Пархимович соединили свои души, сердца и судьбы в одно.
0: Горько!
1: Никита, Александра, будьте любимы, любите друг друга крепко-крепко. Желаю вам всех благ. Пусть ваша любовь с каждым годом все крепнет, а каждый новый день, проведенный вместе, подарит много счастливых, приятных, незабываемых мгновений. Желаю взаимопонимания еще долгие годы. Цените, любите друг друга, и пусть в вашей семье всегда царят взаимное уважение, согласие и любовь. Ну и поторапливают вас, Александра и Никита, это от вас зависит. Поскорее подарите своим близким девочек и мальчиков. Ну, пожалуйста. Что, вам жалко, что ли? С днем бракосочетания. Любви.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Нашей постоянной слушательнице Натальи очередной повод появился. Сегодня от всей души хочу поздравить хорошую женщину, Раису. Раису Троянову с днем рождения. Мы с ней познакомились, когда проходили лечение в Гомельской областной больнице. Хороший человек, Раечка. Оказалось, что из одного города разговорились, подружились. Душевная, приветливая женщина. Даст нужный, мудрый совет. Поддержит трудную минуту. Я рада знакомству, Раечка. Я желаю тебе крепкого здоровья, бодрости, никогда не унывать. Будь счастлива. Ну а мелкие неприятности, которые иногда случаются с нами, пусть не огорчают твое доброе сердечко. Раечка, с днем рождения. Виктория Пономарева тоже повод нашла. Замечательный повод. Хочу поздравить на всю страну своих дорогих, любимых, обожаемых родителей. Это Леокадию Михайловну и Олега Васильевича Дьяновых. С годовщиной свадьбы. Они 45 лет вместе.
2: Поздравляем!
1: Дорогие мои, любимые, желаю вам оставаться такими же жизнерадостными и оптимистичными. Мы всегда равняемся на вас. Желаем, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония. Это важно. Желаем достатка и мира. Наслаждайтесь каждым мгновением, которое вы проводите вместе. Берегите друг друга. Будьте счастливы еще долгие годы. Приятно вас видеть такими улыбающимися, счастливыми и здоровыми. Любим вас. Это дочь Виктория и Володя, но также внуки Виталий, Алексей и Витюша. Смотрите, какие следы оставляете Леокадия Михайловна и Олег Васильевич. Живите, друг. Живите долго и берегите друг друга. Вот эта песня, мне кажется, очень понравится вам. Артур Руденко присоединяется к пожеланиям и дает свои напутствия в танце, в песне. Мелодично и красиво. Живите красиво, Леокадия Михайловна и Олег Васильевич.

0: Реклама. Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
1: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А это Юрий. Пишет нам. Юрий, будем знакомы. Сегодня отмечаем день рождения хорошего человека Анатолия Владимировича Седуна. Видимо, так, да? Седун? Седуна. С днем рождения, Анатолий Владимирович. Хотим пожелать всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного в вашей жизни. Пусть успех сопровождает на всем долгом еще жизненном пути. Пусть радость каждого дня будет сильнее, глубже ощущаться и откликаться. Крепкого здоровья – это обязательно. Мира, любви, процветания, душевности – это по умолчанию. Ну и субъективного благополучия желают креативности и гармонии. Оригинально. Ну и пусть все у него будет хорошо в жизни и легко все получается. Анатолий Владимирович.
3: С днем рождения!
2: Татьяны тоже есть повод. Пишет нам семья Кирияк из города Ветка. Хотим поздравить на всю страну нашего сына Дмитрия Кирияк с юбилеем, с 20-летием. Хорошего настроения. Димочка, верных друзей. Удачи во всех начинаниях. Мы тебя очень любим и уважаем. Это родители, сестра Даша. Всего самого-самого наилучшего, Дима. А вот Татьяна пишет, что сегодня отмечает свой очередной день рождения Тимофей Андреевич Иванцов. Вот в данный момент он служит в военной части города Минска 3214 в звании сержанта. О, сегодня его отпустили домой в увольнение отпраздновать свой день рождения дома со своими родными. Но это ли не праздник? Замечательно. У него очень большая дружная семья, у него любимая девушка, зовут ее Ульяна. Ой, я так хочу, чтобы они были счастливы. Мы невероятно гордимся тем, вот, что он такой умный, такой сильный, надежный. Настоящий мужчина у нас вырос. Тимофей, дорогой, пусть в твоей жизни все складывается легко. Любые цели достигаются. Карьерного роста. Ну, а также хотим, чтобы рядом были надежные, приятные люди. Желаем тебе крепкого здоровья, сил побольше для добрых дел, мира, счастья и любви. Семья Высоцких? О как! Александра, Александр, Ян, Калина и бабушка Алла. Интересно. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Хорошая семья. Ну и песня хорошая для вас. «Разудалая» от Константина Шевченко. Поиграет с ветерком.

Людмила пишет. Мы с сыном сейчас, Максим зовут сына, на Петровичском водохранилище ловим рыбу. Людмила, горошу вас. Я был там на днях. Отличное место. Кто здесь находится, слушает Радио Рокс. Всем желаю хорошего настроения, отличного клёва, особенно моему сыну. Ну, несмотря на погоду, пусть радуется. Радуется. Александр пишет, вот уже к важным событиям переходим. Я хочу на всю страну поздравить моих любимых родителей, Сергея Николаевича и Нину Ивановну Артеменю. Хочу поздравить их с годовщиной совместной жизни. 39 лет вместе, эти замечательные люди. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы однажды встретили друг друга. Что появился я у вас от любви. Здоровья вам крепкого, любимые мои дорогие. Долголетия. Живите в радости еще много-много лет. С огромным чувством любви и уважения. Ваши сыновья Александр, Николай и Дмитрий. О, даже три сына. Прям как в сказке. Сергей Николаевич, Нина Ивановна. С годовщиной. Всего самого доброго. Вот доброе я включаю здоровье, счастье. Ну и в каждом находить смысл. А счастье для вас поет Алан Черкасов.

0: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
1: Александр Барский.
3: Ну и под занавес этого музыкального часа и программы «Был бы повод» еще несколько поздравлений, сколько успею. Николай Землемеров пишет. Николай, здравствуйте. Хочу поздравить нашу замечательную внученьку, девочку очаровательную, Полину Александровну Приставко, с днем рождения. Полиночка, поздравляем тебя. Давайте поаплодируем. Да, Полиночка хорошая девочка. Желаем крепкого здоровья, успехов во всем абсолютно. Послушание многих жизненных перспектив. Дедушка Николай, бабушка Анжела, бабушка Лена, крестная Кристина, тетя Настя и сестричка Милана поздравили. Ольга пишет. Хочу поздравить с окончанием учебного года красавицу, племянницу из города Шклова, Софию Витальевну Гункевич. Веселого лета, теплого лета, тоже важно. Не унывать, хорошего настроения, веселья, озорства, добра и много-много позитива в эти предстоящие летние каникулы желаю тебе, Софийка. Привет огромный. Светлана решила поздравить с днем рождения Ольгу Останкевич и двоюродную внучку Анну Зайцеву. Девочки, солнечного тепла, оптимизма, радости, счастья вам, улыбок, любви и крепкого здоровья. Тамара поздравляет свою внучку Александру Сердюкову с окончанием учебного года. Желаю радости, счастья, всех земных благ и всего самого-самого наилучшего. Ирина Катюшина объявилась, пишет, хочу передать огромный привет и пожелать удачного дня и хорошего настроения, насыщенных выходных нам. Это Ирина Катюшина, Николаю Федоровичу, Андрею, одному и второму, Ольге, Анатолию, Елене, Але, Александру, Марине, Ине, всем моим родным и знакомым. Желаю крепкого здоровья, мира, добра, тепла, душевного спокойствия, гармонии, искренней любви, бодрости, вдохновения, оптимизма, позитива. Пусть все задуманное легко получается. Удачи и успехов во всем. Благополучия, достатка, ну и продуктивного, веселого времяпровождения. Хорошей песней завершим этот музыкальный час. Люблю, куплю, поедем. Вот такие напутствия дают мне музыканты, а именно Кирилл Туриченко, а я вам это все адресую. До встречи на «Роксе» завтра в 10 утра. Пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В вузах больше всего бюджетных мест на инженерные специальности. План приема сформировало Минобразование в соответствии с заказом предприятий и органов госуправления. В этом году 46 вузов примут чуть более 49 тысяч абитуриентов, из которых чуть более 33 тысяч на бюджет. Больше всего мест на инженерные специальности. В будущем это усилит кадровый потенциал промышленного сектора. Также много мест на медицинские, педагогические и на специальности сельскохозяйственного профиля. Названы победители конкурса «Телевершина». Церемония вручения наград прошла накануне в Минске. Гран-при получил телеканал «Первый информационный». В этом году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения «70 лет в эфире». «Телеоскар» по-белорусски проходит один раз в два года. Детский праздник в преддверии Международного дня защиты детей стартовал сегодня в Минске на площадках Центрального ботанического сада и в парке Горького. Завтра праздник организует детская железная дорога. Гостей с 11 часов на станции Заслонова ждут интерактивные площадки, активности, турниры по шахматам и шашкам, конкурс рисунков. Пройдет концертная программа. ГАИ в выходные усилила контроль за велосипедистами и пользователями средствами персональной мобильности. Им напоминают об обязанности спешиваться при пересечении дороги в темное время, обозначать себя световозвращающими элементами. Инспекторы отрабатывают населенные пункты и аварийно-опасные участки дорог. Еще об одном. Сегодня Троицкая родительская суббота. Православные христиане вспоминают усопших, посещают кладбище, наводят порядок на могилах, приносят цветы, оставляют свечи. В храмах совершается заупокойная литургия и панихида.
1: Погода.
0: Грозы обещает Белгидромет сегодня местами по республике и до 14-22 тепла. Завтра ночью будет от 5 до 12 днем, от 14 до 22. Без осадков только в Гродном.
1: Добрый день. Радио Рокс.
2: За осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

там луна. Вот говорят городам, строили раньше с нуля. Кажется, где-то в старом колодце были про то письмена. Кажется, где-то в старом колодце были про то письмена. Древние знали всегда, как выбирать короля. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

0: Наши песни.
1: Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
0: В Беларуси 5 вечера.

Белгидромет обещает завтра ночью от 5 до 12 тепла. Днем в Минске до 16, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, до 17 в Гомеле и Могилеве и до 20 в Гродно. Без осадков, только в

0: что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио Рокс.
1: У меня жена

впрямь бывают чудеса хоть комом. Первый блин, говорят, клин клином вышибают. И опять себе я выбрал клин.

Белгидромет обещает завтра ночью от 5 до 12 тепла. Днем в Минске до 16, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, до 17 в Гомеле и Могилеве и до 20 в Гродно. Без осадков, только в

0: пережит.
1: Скажи, постит над городом опять кружит, и он летит. Да, тебя.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 9 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Белгидромет обещает завтра ночью от 5 до 12 тепла. Днем в Минске до 16, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, до 17 в Гомеле и Могилеве и до 20 в Гродно. Без осадков только в

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 10 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Белгидромет обещает завтра ночью от 5 до 12 тепла. Днем в Минске до 16, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, до 17 в Гомеле и Могилеве и до 20 в Гродно. Без осадков, только в

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает завтра ночью от 5 до 12 тепла. Днем в Минске до 16, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, до 17 в Гомеле и Могилеве и до 20 в Гродно. Без осадков только в

0: руля.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С «Макслайном».
4: В Беларуси пол.

0: пусть все будет так, как хочешь ты. Пусть все будет так, как хочешь ты.
1: Радио Рокс.

Укрыла осень, прячется в траве, седая просить стаю журавлей. Уносит к югу

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

все, что твою душу растревожил, что попросил тебе 5 минут, а много лет осталось.

0: звезды обнимать.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

На третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план,

0: темный год.
1: Радио Рокс.
2: По дороге.

туман, предосенняя сырость дорог будоражит следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где

миллиарды людей на земле. Мир забитый битком Колизей. Но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих и верных друзей. И хоть мир неуютно большой,

0: Наши песни о главном. Радио Рокс.
1: Я скучаю по добру. Мир уже совсем не тот. Я пластиночку найду, где малиновка поет.

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

все распутится. Такие дела. Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, в

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.